Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for.

конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 1982. Стив Миллер Бэнд. «Абракадабра».

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 2000. Эния. Only Time.

5 часов утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2020. Уикенд и Ариана Гранде. Save your tears.

Кто самозанятый, кто именно на эту компанию завязан, сами будут отражать доход в приложении «Мой налог», и налоговый уточнил, надо будет это делать не позднее 9 ноября. Новое мобильное приложение портала госуслуг запустят в новом году. Как сообщили в Минцифры, в том числе на это из бюджета страны выделят примерно столько же денег, сколько и в году этом. Будем в курсе, что финансирование по поддержке портала и приложения госуслуг составляет по 15 миллиардов рублей в этом и в следующем годах. Также объявили, что на госуслугах улучшат выполнение всех существующих опций заказ-получение и ускорят время оказания самих госуслуг. Ну и также из ближайшего на портале в том числе появится еще и новинка под названием зеленая кнопка, с помощью которой все россияне смогут отменять ранее введенные самоограничения. И станет она при этом дополнением красной кнопки, которая, напомню, наоборот, предназначена для защиты граждан от мошенников. Никакого мошенничества в следующей новости нет. Это будет сообщение совершенно реальное, о реальном достижении. И оно для всех, допустим, кто в том числе читал сказку когда-то «Приключения Чиполлино» итальянского писателя Джанни Родари, наконец-то точно объяснит, а как же выглядел домик дядюшки тыквы. Речь о том, что в Британии вырастили тыкву весом примерно в 1 тонну и 300 кило. Сделал это британский садовод, герой зовут Йен Паттон. Тыква его, если точно, весит 1295 килограммов и 800 граммов. Это теперь новый мировой рекорд. Вот вообще по размеру, чтобы ее представить, это классическая туристическая палатка, только тыква. Домик. И садовод этот работал над чудом природы. 1-2 месяца проводил на участке по 6 часов.

0: на Kind of Magic на радио 7 на Семи Холмах. Кстати, Queen перевыпустили свой шедевральный концерт 1986 года и показывают сейчас на самых больших экранах в мире. И причем, знаете, наверное, собирают очень хорошую кассу. Ну и о Kind of Magic в живом варианте прямиком из Будапешта тоже на этом концерте присутствует. Вот они, чудеса современные, что удивляет лично вас, как мы и говорили, рассказывайте в наших соцсетях. Но пока Света расскажет, что мы с вами могли проспать.
1: Нам главное в будущем, потом, не проспать пенсию. Тут прилетела новость, мол, во Вьетнаме появился, ребята, целый район с русскими бабушками. Целый район. В общем, что делают эти прекрасные леди? В основном,
0: это фрилансерши,
1: кстати,
0: которые не успели вернуться? Что такое?
1: Нет. Итак, пенсионерки из Новосибирска, Иркутска и Тюмени в целом массово летят зимовать, вот, собственно, популярный вьетнамский курорт. Потому что они сдают свои квартиры здесь, в России, и этих денег, потому что в том районе, куда они летят, недорого, собственно, зимуют. Молодцы
0: какие. ПФР, вы что-то не досматриваете. Что-то вы не доглядели где-то. А МФЦ во Вьетнаме уже есть? А в очереди в поликлинику они ругаются? А тележки на колесиках купили?
1: Хорошо звучит. Мне нравится.
0: Набор стереотипов русских, извините.
1: Ну, конечно. Так, еще одна новость.

0: Стэн Шарп и Хью на Радио 7 на Семи Холмах. Далее, как всегда, лучшая любимая музыка. С нами команда Coldplay, а еще Кайли Минок и The Locomotion. 7.19 в столице. С добрым утром.
1: Готовы к встрече с королем поп-музыки? Лучшие песни Майкла Джексона непрерывно, без пауз и лишних слов. Включайте специальный музыкальный плейлист «Майкл» в приложении «Радио Хаб»

0: на сайте radio7.ru. И приготовьтесь танцевать. Реклама.
1: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
2: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
1: И все?
2: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
2: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
3: О, Капибара.
4: Хочешь порадовать ребенка и подарить ему бурю незабываемых эмоций? В кинотеатрах сети «Формула кино» и «Синема Парк» скидка на детский билет 50%. Приходите в кино с детьми, смотрите фильмы с участием любимых героев и получайте удовольствие. Предложение распространяется на детей до 12 лет. Подробности на кинотеатр.ру. АО «Синема Парк». УГРН 102-773-905-06-46. Город Москва. 0+.
5: Вейв. Семейный квартал у Москвы-реки и Борисовских прудов. Вейв. Выразительная архитектура и собственный парк на набережной. Здесь есть все для отдыха, спорта, прогулок и яркой жизни. Метро Борисова рядом. Вейв. Живите в особенном месте. А сейчас скидки до 15%. Поймайте свою волну выгоды. Подробнее на lsr.ru. Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.

0: лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Mobiscar, автостекло заменим быстро и легко.
2: Что будет завтра, если бы знать? Но сказать нужные слова лучше сегодня. Константин Хабенский и Александр Цыпкин представляют сказку для взрослых «Жил-был дом» на сцене МХТ. Пронзительные новеллы о любви, порой невероятно смешные, местами грустные до слез призывают жить здесь и сейчас. Приглашаем вас в удивительный дом, где любовь побеждает время. 16 и 17 октября в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 16+.
3: Радио 7.

Кайли Миноук, ее The Locomotion на радио 7 на Семи Холмах. Ну что, едем дальше с лучшей любимой музыкой. И очень скоро с нами One Republic.

0: Пушкина еле движется Ярославское направление. Еще на востоке сейчас добавились сложности из-за ДТП на МКАД в районе шоссе энтузиастов по внешней стороне. Ну и заодно там еще битком из области и шоссе энтузиастов, и Щелковское направление вплоть до Московской кольцевой. На этом все. Всем удачи!
1: Радио 7.

0: Робби Уильямс, его Фил на радио 7 на 7 холмах. И вот мы сегодня говорим о тех вещах и технологиях, которые удивляют 13 октября 2026 года. И вот вам радиохаб. Это ли не счастье? Раздельно произнес? Достаточно раздельно?
1: Достаточно.
0: Слушать, где бы вы ни были, радио 7. Радиохаб устанавливайте, это действительно удобно.
1: Мы сегодня составляем топ этих самых удивительных вещей, которые сейчас уже кажутся абсолютно обыденными. Про нейросети уже было, спрашивают нас

0: отдыхать в Черногории и Испании.
1: Я
0: но больше, послушай, но больше всего не понравилось людям, которые планировали лететь в Черногорию и Испанию, а денег хватило только на Анапу, конец цитаты. Там были еще люди.
1: Интересный ответ.
0: Отпуск ниже среднего оценили те, кому пришлось провести его в деревне или дома, решая бытовые вопросы. И 0 баллов поставили летнему отдыху те, кого работодатель заставил уйти в отпуск.
1: Заставил? Ну, лет, не ну, хотели?
0: Нет, ну, вот, нет, например, ты преподаватель, да, у тебя другого выбора нет. Тебе сказали, вот в этот день ты уходишь в отпуск, и ты уходишь. Вы-то остались довольны, уже, правда, не вспомнишь, когда это было действительно.
1: 16-й год, да.
0: Да нет, этим летом уже не вспомнишь. Я подожди, где это было? Что это было? Ладно, и вот интереснейшая была история от 13 октября 2016 года. Раскопки в Антарктиде.
1: Так.
0: И раскапывают кого?
1: Неожиданно. Амфору какой-нибудь.
0: Динозавра.
1: Ух ты.
0: Причем родственника современных пернатых. Вот прямо здорового такого динозавра времен мезозоя. И сохранился он хорошо, потому что, ну, лед. И они начали выискивать моменты, которые еще не выяснили, и обнаружили горло динозавра. Знаете, как звучал динозавр много миллионов лет назад?
1: Да практически никак, мне кажется, там звуки не издавались, вот эти громкие.
0: Звучал. А ну-ка. Ну-ка. Все. У динозавров тех и современных уток и гусей одинаковое строение горла, поэтому динозавры крякали и гудели. И вот сделали такой вывод. В общем, то, что нам показывают фильмы, где он там рычит, прям бегает.
1: Нет, нет, это неправда, да.
0: В общем, имейте в виду, да, они ворковали, гудели, курлыкали, в общем, как птички. А тем более, имейте в виду, куры — это ближайшие родственники

0: в верхнем углу экрана и отправляйте свою заявку на игру. Ждем всех и каждого. До конца этого часа обязательно дождемся. Инексус с нами. 7.52 в столице. С добрым утром.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Кинофестиваль об искусстве, который нельзя пропустить. Российские и зарубежные фильмы о трендах культуры и их создателях. С 19 октября по 1 ноября. В Москве, Екатеринбурге, Самаре, Новосибирске и других городах. The Art Film Festival. Билеты на сайте tav.ru. 18+.
5: Предприниматели. Ваш бизнес достоин признания. Знания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
6: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
7: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный «Хавейл».

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Всем доброе утро. Вторник в Москве и Подмосковье будет пасмурным, но, по данным синоптиков, дожди ожидаются только в первой половине дня сегодня. И температуру прогнозируют до плюс 11. А далее ветер сменит направление на северо-западное. Это приведет к похолоданию. На завтра уже пообещали дожди весь день и всего лишь плюс 9 градусов.
2: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Инкроябль.
3: В Москве 8 часов утра.

0: вымогал у австралийцев деньги. То есть ПО, которое должно было на самом деле проверять, законны ли разные пособия, назначенные австралийцам, дала сбой, и 4 года алгоритм пополнял казну Австралии за счет несуществующих долгов граждан.
1: И это пока он незаметно делал. А, потом подойдет, скажет, а что, деньги есть?
0: И ущипнет.
1: А если найдут?

0: С добрым утром.
1: С добрым.
0: Здравствуйте. Да, 13 октября 2026 года на календаре. Будущее наступило, мы вас поздравляем. Вторник сегодня, и у нас очередной отличный час. Здесь мы разыграем билеты на балет в нашей игре «Чистый звук». Заявки на игру, кстати, отправляйте прямо сейчас на сайте radio7.ru. Здесь же много замечательной любимой музыки и, конечно, тема утра.
1: Да, технологии далеко уходить не будем. Сегодня вспоминаем, вот что было 20-30 лет назад, вот совершенно фантастичным, а сейчас уже обыденным. Но удивляет при этом нас больше всего.
2: Битрикс 24. Бесплатный онлайн-сервис для бизнеса, продаж и работы компаний. Внутри мессенджер, видеозвонки, задачи, CRM, нейросеть и вайб-кодинг. 16+.

0: Конечно, это Хуанес на радио 7 на Семи Холмах. И вот под эту песню, стилизованную под старую музыку, мы говорим о новом, обо всем новом, о том, что нас удивляет в современных технологиях.
1: Полина, смотрите, какое прекрасное сообщение, практически длиной в жизнь. Для меня фантастика – это общаться с близкими людьми, находясь на большом расстоянии.

0: есть.
1: Да, по часам разговаривать уже можно, точно.
0: Можно,
1: Мария,
0: давно уже.
1: Вот вы тут про нейросети, а меня до сих пор восхищает функция М и М плюс на калькуляторе, которыми нами никто из нас пользоваться так не научился, видимо.
0: А что это такое?
1: Вот, видишь, да, Свет. Я тоже помню эти кнопки на калькуляторе, но пользоваться не могу. И вот Мария пишет: вспомнила, когда моей бабушке купили первую стиральную машину-автомат, она первые несколько стирок приносила табурет в ванну, сидела, смотрела и контролировала весь цикл стирки. А представляете, что ну, для пожилых людей вот эти современные технологии, это же просто фантастика. Да, когда ты, ну, видеозвонок тот же самый.
0: Да, конечно.
1: Ты берешь,
0: конечно.
1: Звонишь в Владивосток, в Испанию, куда угодно. Ой, потрясение. Делитесь своими потрясениями о невероятном развитии современных технологий, гаджетов, искусственного интеллекта. Ну, мало ли, в наших соцсетях пишите скорее. Ждем сегодня. На час меньше будем работать в привычном понимании, потому что с 10 до 11 у нас гость.

0: мы раньше только могли догадываться и мечтать из технологий?
1: Вот, конечно, роботы. Роботы, наверное, они удивляют.
2: А домой и бы хотели робота?
1: Который недавно в новостях говорили, что они даже могут спорить между собой. Искусственный интеллект.
0: Да, они научились.
2: Угу. Тест Тьюринга прошли уже. То есть машина может мыслить. Все, мы вас поздравляем.
0: Будущее здесь.
2: А мне иногда удобно быть тупым человеком. Встал я утром, мне хорошо, думаю, что такое злое, потому что я не выспался. А робот так не может. А у нас все-таки эмоции, это другое дело. Мы вам желаем только положительных эмоций. Вот сейчас вы выиграете и заберете билеты на балет. Это ли вам не чудеса, Ирин? Правда?
1: Ура, ура, это чудо, конечно.
2: Слышно, да, хороший человек? Радуется, еще не выиграл, еще даже не знает, в чем смысл. Итак, Ирина, это игра «Чистый звук». Сейчас мы со Светой для вас включаем отрывок одной очень известной песни. Вы точно слышите ее на Радио 7. Но фрагмент будет без голоса. Затем Света даст вам два факта об этой песне. Один правдивый, а другой мы выдумали. Вам нужно будет угадать, что из этого правда, а что нет. Угадали? Все, пожалуйста, билеты на балет ваши. Если не угадали, у вас будет последняя попытка выиграть. Вам нужно будет назвать эту песню, кто ее исполняет и как она называется. Все, не более того. Вы готовы? Мы готовы. Внимание, тот самый инструментальный фрагмент. Ой, как незнакомо. Что же это может быть? Прямо интересно. Теперь, Ирин, два факта для вас.
0: Итак, факт номер один. Песня вышла в ноябре 2000 года, и поначалу успеха почти не было. Даже использование в фильме «Сладкий ноябрь» не помогло. Но нью-йоркский биржевой брокер по имени

0: Конечно, я слышала эту песню, но я затрудняюсь ответить, кто это был.
1: Как же так?
2: Подождите, давайте еще раз. Это невозможно. Еще раз. Начинайте петь и забирайте билеты. Ну? Ирина.
0: Ой.
2: Давайте проверим. Да, это та-та-та, мы выиграли. На правах ведущих. Мы засчитываем вам победу. Да это оно. Та-та-та-та-та-та.
1: Ирина, заставили вы нас понервничать. Вы, конечно, у нас еще никто не выигрывал, но мы так любим, когда наши слушатели поют. Это потрясающе. Мы вас поздравляем от души. Вы получаете такие два приглашения в Государственный Кремлевский дворец на главную премьеру сезона. «Тщетная предосторожность. Балет, где смех и страсть танцуют вместе» 21 октября в постановке театра «Кремлевский балет».
2: Чудесно сыграли. Та-та-та. Надо запомнить. Вот, друзья, вам успех, победы. Завтра в это же время очередной «Чистый звук», но играем теперь будем с вами.
3: «Чистый звук» на Радио 7.

0: Мадонна, ее «Jump» на Радио 7 на Семи Холмах. Впереди Тина Тернер, а еще Владимир Пахомов и рубрика «Говорим правильно». 8:22 в столице. Это самое доброе утро на Семи Холмах.
1: Реклама.
2: Котики — природный антистресс. Они снижают

0: и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Нюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Нюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Таиланд. Вот куда хочется прямо сейчас.
2: Яркие экзотические пейзажи, древние дворцы и храмы, синее море, белый песок.
1: Сбывшаяся мечта о тропическом рае.
2: Что вы предпочитаете сегодня? Тайский массаж или сафари?
1: А может быть, гранд-вояж к золотому треугольнику?
2: Содис. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
1: Телефон 933 55

0: для всей семьи.
1: Термоленд. Когда хочу, тогда и лето. Термоленд.ру.
2: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
3: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на Мобискар.ру.
2: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
4: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
5: Застройщик АОСЗ.

0: месте. Сделаем чисто и красиво, как мы умеем.
1: Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104.7 FM.

0: Лучшим людям лучшую музыку. Тина Тернер, The Best на Радио 7 на Семи Холмах. Продолжаем в том же духе. Лучшая музыка впереди. И с нами Дона Саммер. Сия. Ну и для девчонок 90-х Backstreet Boys. Половина девятого в Москве. Это самое доброе утро на Семи Холмах.
1: Главные новости столицы. Прямо сейчас с Денисом Лизиным.
2: Всем привет. Доброе утро, город. На путепроводе через пути Ярославского направления, который свяжет Ярославское и Дмитровское шоссе, соединит улицы Минжинского и Дудинку и будет стоять на пяти опорах. Три уже возвели и надвинули первый пролет. Объект таким образом готов на четверть. Этот путепровод вообще повысит транспортную доступность Лосино-Островского, Бабушкинского и Ярославского района, который разрезает железная дорога. Ну и кроме того, еще появится проезд от будущего путепровода до Федоскинской улицы. Плюс обновят участки Анадырского и Хибинского проездов и улицы Минжинского. Все обещают завершить в 2028 году. Рублево-Архангельская линия уже стала первой в истории нашего метро цифровой линией. Эта ветка лидирует по числу станций с цифровой навигацией. Такие указатели есть на всех пяти платформах. Там деловой центр, Шелепиха, Звенигородское, Народное ополчение, бульвар генерала Карбышева. Установили всего 160 инновационных указателей в цифре, и специалисты метро на них активно контент теперь обновляют. Вот только за первый месяц работы Рублево-Архангельской линии информацию

Адам Ламберт, What Do You Want From Me на Радио 7 на Семи Холмах. Друзья, через 20 минут в нашем эфире очередная рубрика «Игра. Мой саундтрек». Ваша история под одну из песен Радио 7. У вас тоже есть такая история, мы абсолютно в этом уверены. Расскажите ее на сайте Радио 7.

0: вы владелец бизнеса.
1: А значит, работаете за...
2: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
0: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
5: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
6: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Шапка, носки, еще шапка.
9: Мам, я на 2 дня еду.
8: Именно.
10: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
11: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.

0: 18+.
1: Радио 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Всем доброе утро. Вторник в Москве и Подмосковье будет пасмурным, но, по данным синоптиков, дожди ожидаются только в первой половине дня сегодня. И температуру прогнозируют до плюс 11. А далее ветер сменит направление на северо-западное. Это приведет к похолоданию. На завтра уже пообещали дожди весь день и всего лишь плюс 9 градусов.
3: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Невероятно.
4: В Москве 9 часов утра. Денис Лизин и новости. Встречаем.
2: Дима, привет, Света, привет. Всем доброе утро. Два ведомства, Минцифры и Минобороны, решают сейчас вопрос о помощи Яндексу в защите дата-центров этой компании. Как сообщает Минцифры, вопрос о прикрытии этих объектов решен будет. И также власти еще анонсировали, объявили, что начнут стимулировать в принципе технокомпании строить свои дата-центры на востоке страны. Напомню, в финале той недели Яндекс приостановил в принципе работу дата-центра своего одного из

0: про технологические чудеса добавил, да?
1: Согласна,
0: прям в
1: да,
0: тему,
1: да, да.
0: Молодец. Ну, для начала, друзья, мы, конечно, пожелаем вам доброго утра. Напомним, что сегодня 13 октября. И напомним, что впереди только лучшая любимая музыка. У нас другой не бывает. А еще музыка со смыслом, с подтекстом и с историей в рубрике «Игре мой саундтрек» уже через несколько минут.
1: Да, доброе утро. Вы, пожалуйста, еще заходите в наши социальные сети. Во-первых, мы вас там ждем. Мы заждались. Давайте же будем общаться, болтать, разговаривать. И будем вспоминать, что такого удивительного нам казалось тогда удивительного, появилось в нашей жизни в плане гаджетов. Вот что можно поставить вот прям на первое место?

0: мы уже считаем повседневностью, а ведь этой доставки, да еще 10 лет нет, на самом-то деле.
1: Да.
0: Александр, прям хорошие комментарии. Из замечательных изобретений я бы все-таки выделил не электронное что-то, а просто скотч. Бамперы, фары можно прихватить, трубы и провода подмотать, подклеить обои, карнизы и натяжные потолки, склеить разорванную купюру, пакеты, инструменты, материалы в кучу собрать, мебель, стекла, да тот же смартфон перемотать. Чудесная вещь. А еще пишет он, умная розетка. Я такую установил другу на даче, чтобы она включала обогреватель, когда он выезжает из дома. И вот он через пару часов приезжает, дома тепло. Так вот он общается с этой розеткой. Она ему температуру на улице присылает в доме. Пишет, когда были отключения в деревне. А он ей там в ответ, когда включить, когда выключить. Пишет, я с него смеюсь. Все, дожили, с розеткой переписываемся.
1: Прелесть какая, да.
0: Современная история, да.
1: Евгений пишет, а я просто радуюсь. 40 лет назад пультом для телевизора был младший брат с пассатижами в руках. А сегодня получаешь удовольствие от кинотеатра дома, в котором тебе даже киномехаником быть не нужно.
0: Еще эти огромные телевизоры, да, мы тоже к ним привыкли, а они ведь тоже недавно с нами, вот эти огромные панели во всю стену. Ой, в PlayStation погонять, фильмы посмотреть, красава, в 4К.
1: Давай поработаем.
0: Да, извините. Анастасия. Госуслуги, оплата улыбками на кассе, оплата проезда в автобусе без кондуктора, возможность переводов денежных средств онлайн, маркетплейсы, киноплатформы, сервисы для музыки, машины без водителей, автопилоты в Казани. Видели? Это же просто чудо, пишет она. Умные дома с умными пылесосами, колонки. И мы, люди, которые пытаются со всем этим разобраться. Пылесос. У тебя есть дома пылесос, робот?
1: Ну, конечно, есть.
0: Скажи.
1: У меня вообще их 5 разных.
0: Как его зовут?
1: Нет, мы его не называли. Но мне не нравится, как он работает, поэтому он остался без имени.
0: Ну, назови его Лентяй.
1: Можно.
0: В каком-нибудь сериале про рабовладельцев, там, помните, в начале 90-х был какой-нибудь? Не вспомнишь?
1: Mm-mm.
0: О, ладно, не будем. Mm-mm. Так, не туда сейчас можем свернуть. Давай еще комментарий.
1: Так, ну у нас тут целая уже переписка. Кто-то говорит, что самое классное — это действительно робот-пылесос, но именно робот-пылесос мойщик окон. Тут же кто-то,
0: такой,
1: да, тут же кто-то говорит, да погодите, углы не промывает, недоработан, ну что ж вы делаете? А Юра пишет, вот а почему не изобретут скатерть-самобранку? Вот это был бы прорыв. Вот куда ученые смотрят? Вот как было бы хорошо, хотя он потом себя поправляет, есть же доставка, но, вы знаете, Юр, доставка-то есть, но там платить надо. А я не помню, чтобы скатерть-самобранку.

0: Это ритмично, это здорово. И, может быть, не вяжется, да, с историей, с вечерней поездкой на автобусе.
1: Ну так совпало просто, совпало, понимаешь, да, совпадение.
0: То, о чем я
1: вот
0: говорил,
1: это,
0: тот
1: да.
0: самый крючок. Иногда он с ситуацией воедино связывается, и получается красота. Так,
1: что да, Виктор, я хотел добавить, Дим, прости, что мы же вручаем приз, да, да, от Радио 7. Вам достается наш портативный фотопринтер и аплодисменты за умение подмечать в людях хорошее, за умение поддерживать беседу и за такую прекрасную историю.
0: Спасибо большое. Друзья, ваши истории ждем, как всегда, на сайте radio7.ru. Кликайте на конверт в правом верхнем углу экрана. Ну и Savage Garden сейчас.
2: Мой саундтрек на Радио 7.

0: Savage Garden на Радио 7 на Семи Холмах. Да, друзья, ваша история завтра в эфире в это же время. Radio7.ru, зашли на конверт, кликнули и рассказали ее нам. И, кстати, Даррен Хейс в своих соцсетях обмолвился, что в 2027 году он может воссоединиться с Дэниелом Джонсом на парочку выступлений в родной Австралии. Да, Savage Garden могут вернуться на сцену. Вот это будет реюнион. Вот это будут хиты. Впереди Бруно Марс с нами, а еще Татьяна Баранова и рубрика «Хорошие манеры». 9.21 в столице. С добрым утром.
1: Реклама.

0: жить.
1: 0+. Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
2: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
1: И все?
2: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями.

0: Ингрид на Радио 7 на Семи Холмах. Друзья, через 10 минут мы подведем итоги этого утра, и кто-то из вас заберет главный приз. И нам уже сложно выбрать победителя. А потому что мы ваш комментарий еще не видели, вы успеваете его отправить в наши соцсети. Напишите, что в современном мире, мире технологий, вас удивляет больше всего.
1: Ну а больше всего нас радует, что к нам в студию приходит в гости, и настало время Татьяны Барановой.
2: Хорошие манеры на Радио 7.
1: Татьяна, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Здравствуйте, вопрос от Виктора из Москвы. Недавно большой компанией мы ходили в ресторан. Я заказал салат и стакан сока, а остальные ни в чем себе не отказывали, к тому же брали очень дорогие напитки. Как поступать в таком случае при оплате счета? Высчитывать только свою сумму кажется мелочностью, оплатить поровну со всеми расточительностью.
3: Ну, давайте скажем, что если мы заранее знаем, что не голодны и мы за рулем, ну, то есть, скорее всего, будут минимальные траты у нас вот за столом, в данной конкретной ситуации, то, возможно, и смысл заранее позаботиться об этом и заранее попросить официанта, ну, как-то отдельно нас потом посчитать по итогу. Потом, если все-таки мы исходим из соображений, что все, счет уже общий принесли, и с этим надо что-то делать, я бы исходила из того, что надо принять принципиальное решение, что для нас сейчас в приоритете. Делать акцент на финансах или не делать? Если мы понимаем, что это хорошая, адекватная компания, которая никаким образом не обидится, ничего дурного думать не начнет, то абсолютно естественно сказать, что, господа, я сегодня так сдержанно, по-скромному фактически там поужинал, с вашего позволения, да, я там вот свой скромный вот этот вот вклад сделаю, ну и дальше не высчитывать, наверное, детально до копейки, округлить до какой-то суммы, чтобы она включала еще и чаевые, и уже эту сумму там как-то перевести тому, кто оплачивает счет, или там наличными поучаствовать в этом счете. Мне кажется, абсолютно нормальная, адекватная позиция, опять же, с учетом того, что все прекрасно видели и понимают, что несоизмеримы траты в данном конкретном случае.
1: Так, друзья, ну а вы не скромничайте. Если есть вопросы, задавайте. Заходите на сайт Радио 7 и адресуйте эти вопросы Татьяне Барановой.
2: Радио 7. Готовы к встрече с королем поп-музыки? Лучшие песни Майкла Джексона непрерывно, без пауз и лишних слов. Включайте специальный музыкальный плейлист «Майкл» в приложении «Радио Хаб» и на сайте radio7.ru. И приготовьтесь танцевать. Реклама.
4: Слышите? Так звучит ощущение дома. Естественная сторона жизни с видом на главное. МГУ, Сити, Парк Победы, СЭТ. Квартал бизнес-класса в 5 минутах от новой станции метро Верейская.
5: Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ Верейская». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Все. Прямо сейчас хочу лето и отпуск.
7: А я на море!
2: Едем в Термоленд. 10 термальных курортов в Москве и Подмосковье. Теплые бассейны, парные и хамамы.

0: спа программы и неповторимая атмосфера отдыха в любой день. Маленький отпуск и большая перезагрузка для всей семьи.
1: Термоленд. Когда хочу, тогда и лето. Термоленд.ру.
2: Тук-тук-тук. В дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Премьера на РЕН-ТВ. Невыполнимые задания и один отряд, который делает невозможное.
4: Все сделаем чисто и красиво, как мы умеем.
3: Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РЕН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
5: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy.

0: акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
1: Любовь моя будет тут. Пятый международный фестиваль авторского кино «Каро Арт». Премьеры зарубежных и отечественных фильмов, классика кинематографа, театральная программа, встреча с Антохой МС и лучшими экспертами из мира кино. Фильм «Открытие» — обладатель золотой пальмовой ветви Каннского фестиваля. Смотрим и обсуждаем с 14 по 18 октября в «Каро 11 октябрь». Билеты на сайте caroartfestival.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Не является офертой. 18+.
2: Радио 7.

0: счастье, настоящее счастье Фаррелла Уильямса, Happy на радио 7 на 7 холмах. Ну, мы сейчас тоже кого-то осчастливим. Приз за лучший комментарий уже здесь.
1: Так, давайте будем смотреть, что еще пришло к этому моменту и кого все-таки мы сегодня наградим. Сегодня тоже было сложно, но тема такая достаточно, как это сказать, она индивидуальная же, да, получается, нельзя пробить в общую большую массу аудитории. Но, тем не менее, некоторые сообщения еще пришедшие к данному моменту. В моей юности просто взять и включить любимую песню было предварительно подготовлено, без спокойно.
0: Без предварительной подготовки.
1: Да, спасибо, Дим. Невозможно. Она у тебя должна была сначала каким-то образом появиться на кассете. Это тоже не так просто было. Потом под рукой должен быть магнитофон. Потом еще найди ее, перемотай пленку. А сейчас просто пару кликов слушай. Что угодно. И с фильмами аналогично. И вот это считаю большим прогрессом.
0: А на карандаши мотать кассету.
1: Да,
0: вот это
1: дело,
0: романтика.
1: Да.
0: Лидия. Обожаю один девайс, который делает всех нас ближе. Беспроводные наушники. Потрясающе удобная вещь, особенно для телефонных разговоров, когда руки заняты. Ну, правда, бабушки почему-то на улице шарахаются в стороны. Иногда
1: есть
0: вопросы
1: такое,
0: задают.
1: Да.
0: Деточка, все ли с тобой хорошо? Еще пишет она. Обожаю стиральные машины, автомат и блендер. А посудомоечная машина. Это же тоже современное счастье. Ну, насчет беспроводных наушников есть популярная шутка. Не у всех людей, разговаривающих на улице, в ухе Bluetooth наушник. То есть, да.
1: Да. Елизавета пишет. 14-й год. Последний перед выпуском сессии и госэкзамены на носу. Мы с моими подругами уже активно работаем. И физически, ребята, физически. Мы не лентяйки, не хватает времени, чтобы учить билеты. И тогда спасительные новые технологии в виде микронаушника приходят нам в помощь. Они тогда только появились, но суть была в использовании. То, что тебе говорят окружающие, слышно не было. А вот диктовать приходилось чуть ли не криком. Никогда не забуду, как моя начальница заходит в кабинет, когда я с таким громким голосом кричу диктовать. Пятый билет. В общем, хохот был неимоверный, но справились.
0: Вот это классный был комментарий, мы на него обратили внимание и думали, что вот это победа. Но все-таки решили главный приз этого утра отдать за этот комментарий.
1: Итак, оплата ЖКХ. Ну, здесь, видимо, у каждого своя личная боль. Да, да, да. И все поставили лайки, какую-то реакцию. Я как вспомню эти жуткие очереди, которые еле шевелятся. И эту сонную и одновременно грубую, как у нее это получалось, непонятно, кассиршу, аж передергивает, стоишь в тесном коридорчике с квитанцией. Ребенок хнычет.

0: торговых центрах G-Land.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Кинофестиваль об искусстве, который нельзя пропустить. Российские и зарубежные фильмы о трендах культуры и их создателях. С 19 октября по 1 ноября. В Москве, Екатеринбурге, Самаре, Новосибирске и других городах. The Art Film Festival. Билеты на сайте taf.ru. 18+.
3: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
4: Шапка, носки, еще шапка.
5: Мам, я на 2 дня еду.
4: Именно.
6: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
7: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
8: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. 4-цилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+ уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
9: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте BLG.ru.

0: Керской шалости оказались уничтожены тонны свежих и замороженных продуктов во многих французских городах. Торговые сети, крупнейшие, сообщают об убытках пока в сотни тысяч евро только за одну ночь этого холодильного взлома. Общий ущерб, как считается, может достичь нескольких миллионов евро. Кто стоит за хакерской атакой на магазинные холодильники, французской полиции пока неизвестно.
1: Нет, русские хакеры, это понятно. Но вы понимаете, что это новость из 21 века?
0: Абсолютно.
1: Удаленно взломали холодильники, они разморозились. Да. Если вы понимаете, французский хакер, если бы вы в России это сделали под Новый год, вам бы вот испорчу холодца не простили бы. Просто имейте в виду.

0: С добрым утром, друзья! Здравствуйте! Добро пожаловать в 13 октября 2026 года, если вы только-только к нам присоединились. Сегодня у нас необычный эфир. Часто по вторникам к нам приходят гости, и этот вторник не стал исключением. Буквально через несколько минут мы поприветствуем в нашей студии в прямом эфире нашего замечательного гостя, актера театра и кино Сергея Беляева. И, между прочим, вы можете задать ему свои вопросы.
1: Если вдруг, да,
0: интересно. Да, пожалуйста, соцсети «Радио 7» открыты. Ждем вас, ждем Сергея. Стартуем через 3 минуты.

0: Кто?
1: Я Викторович. Ну,
2: Сергей
1: Викторович. Мы почти тёзки полностью.
2: Так, Сергей Васильевич, привет.
0: Для начала мы должны Виктору Беляеву передать привет отцу Сергея, потому что он сказал, мой папа так любит вашу станцию,
1: да.
0: Наверное, не любит никто. Так что, Виктор, привет вам огромный.
1: Папочка, привет. Мамочка, привет.
0: Знаете, как обычно принято говорить, спасибо за сына.

0: мне кажется.
1: Это разная цветовая гамма. Да. Фредди Меркьюри и Владимир Высоцкий, если вы понимаете, о чем я.
2: А ловко они меня вдвоем уели, заметьте. Молодцы. Ладно, давайте от музыки все-таки, Сергей, перейдем к актерской истории. Ты же все-таки актер в первую очередь.
1: Да.
2: И сегодня ты сказал нам, что буквально позавчера вернулся с Кольского полуострова. Как у тебя хватает времени на все? Я же говорю, вот послужной список твой, огромный, мы сегодня зачитали,
0: да,
2: огромный. То есть чем ты только не занимаешься. А кто ты в первую очередь? Для себя самого.
1: Я все-таки больше самый, но я вот это вот прям четко понимаю. На первом месте я отец. Отец троих детей. Все, вот это для меня самое главное. Все остальное, оно является вспомогающим для выполнения миссии, чтобы ребята выросли классными, настоящими людьми. А для этого нужно быть и состоятельным в профессии, много быть
0: много
1: трудолюбивым.
0: Работать.
1: Много работать. Чтобы была возможность на 4 дня, на 5 съездить на Кольский полуостров.
2: А как ты с детьми?
1: Да, я с тремя детьми съездил. Да. Это было очень круто.
0: Теперь надо отдохнуть, видимо.
2: Так, сейчас я стоя объявлю следующую песню.
1: Да.
0: Стоя.
2: Это будет игла и черри для Сергея и его детей на Радио 7. Но сегодня, видишь, все для тебя, Сергей.
1: Спасибо.
2: Целый час впереди, друзья. Свои вопросы Сергею Беляеву задавайте в наших соцсетях. Он с удовольствием ответит. Еще, может, что-то вручит вам. Есть что-нибудь вручить людям?
1: Давайте разыграем какие-нибудь классные входные билеты на спектакль. Хотите?
0: Можем, конечно.
1: Сейчас я посмотрю, что. Давай, я посмотрю, что ближайшее.
2: Хорошо, да, все, договорились.

0: Это Eagle Eye Cherry на радио 7 на Семи Холмах. Но сегодня не только Eagle Eye с нами еще и Сергей Беляев. Продолжаем утреннюю беседу.
1: Доброе утро еще раз. Привет, привет.
2: Привет, привет, привет, ребятушки.
1: Ох, бодро. Слушай, я вот смотрю на список. Мы сегодня уже неоднократно о нем говорили. Тут и Comedy Battle, и Русская дорога, и Old School, и так далее, и так далее. Вот ты можешь назвать какой-то проект, вот который ты любишь всем сердцем, и можешь выделить?
0: Помимо детей, это мы уже слышали.
1: Да.

0: сказал, помимо главное, тебя,
1: сейчас проект
0: главным.
1: Шоу да. «Звезды». Угу. Если на ваша аудитория смотрит эти юмористические, флагманские, легендарные проекты.
2: Мне нравится, я люблю.
1: НТВ и Medium Quality, ВК. Вот сейчас вышел шоу «Звезды». Команда «Актеры», участником которого тоже являюсь. Привет, ребятушки, все мои любимые и авторы, и члены команды. Вот сейчас это... тот проект, которым я занимаюсь. Помимо этого, в театре «Преступление и наказание» начинаем репетировать в театре Маяковского на большой сцене. И Порфирий Петрович меня ждет. И, наверное, это роль такая со звездочкой, потому что какой я нафиг Порфирий Петрович, хотя у Достоевского 35. Из того, что было, у меня очень нравится, конечно, «Old School» из последнего, то, что было, потому что работать рядом с такими ребятами, особенно Марии Валерии Ароновой, это большой какой-то успех, удача и возможность просто пощупать легенду настоящесть.
2: Пощупать легенду,
1: смотри. В прямом смысле слова ее можно щупать, потому что Мария Валерьевна очень, эмпатична, как мы еще щукинцы с ней, вот, поэтому мы ВКонтакте. Ну и «Миллионер с Балашихи» был такой веб-сериал, который оставил большой след в моей душе, и творческий, и эмоциональный, и куча любви, и много друзей оттуда.
2: Слушай, а скажи, пожалуйста, а был ли такой момент, вот когда ты видишь, ну, наверное, в своей голове мегазвезду, ну вот просто вот человека, на которого ты, может быть, когда-то хотел равняться или который восхищает, и вот чувствую, что стушевался или нет, или всегда это вот прям комфортно?
1: Стушевался, если человек, вот ты вроде готов, вот ты вроде смотришь на него и такой готов стушеваться, а он раз что-то такое делает, ты такой думаешь, а, не слава богу, он свой. И у меня было и так и с Марией Валерьевной, и с Максимом Вадимовичем Лагашкиным. Вот, то есть когда ты думаешь, ай, Лагашкин, а он такой что-то, а че, где, тоже в Маяковке, а я тоже в Маяковке. И все, у тебя пол такой, полминуты такой, фу, все нормально, оказывается, они классные, нормальные, и, ну, не совсем не зазвездившиеся, классные свои ребята.
0: Ты сам когда
1: ребята.
0: Станешь легендой? Вот что для тебя будет тем потолком, когда ты скажешь, ну все, я состоялся, я вообще молодец?
1: Когда я буду сидеть вот так в окружении?
0: Нет, когда кто-то придет, знаешь, и скажет, Беляев-то он человек, понимаете, Беляев же, я с ним вот как с тобой сейчас, а он нормальный.
1: Я вот, мне кажется, что если у меня будет возможность встречаться с большим количеством людей и молодых, и так я буду как бы впереди идущим, да, по опыту человеком, мне кажется, все равно важно не терять хватку и спрашивать, а что у вас, а где вы отучились, а кто вас обучал. Мне кажется, все равно не оставаться вот в таком каком-то своем...
0: Забронзовел,
1: да. Вот у меня мой учитель Александр Анатольевич Ширвин, мне кажется, что это вот как-то вот про это быть все время молодым. И я вспоминаю случай, когда вот он уже был такой старенький, он уже взрослый. Я помню, он сидел после какого-то обсуждения спектакля и очень долго кашлял. Он кашлял и потом говорил, какой же я старый! И сам смеялся над этим, потому что голова молодая абсолютно, Александр Анатольевич, до последнего была. Вот, мне кажется, вот если говорить про это, никогда не бронзоветь, да. Вот я повторюсь.
2: Так, Сереж, а можешь ли ты назвать какую-то роль или, может быть, что-то вот в плане профессиональной работы, о чем ты мечтаешь?
1: Ну, я мечтаю, наверное, поработать с какими-то легендарными режиссерами и артистами. Я бы очень хотел поработать с Могучим, с Додиным. Вот меня вот туда куда-то. Конечно, с Бутусовым вот не успелось. С Райкиным. Я очень обожаю Костя Аркадьевича. И у меня даже была возможность. Я там даже недельку проработал, потом появился театр Маяковского, это Ефимович Хефиц, я вот перешел. Но вот как мне хотелось бы с какими-то легендами столкнуться, которые мне кажутся недостижимыми сейчас. Но Додин, представляете, господи, это его спектакли, все, что я видел даже на записи, это выглядит что-то заоблачно.
0: Так, давайте возьмем паузу. Вот на этой восторженной ноте, да, Сергей, мы сейчас вернемся, сейчас хорошая песня, потом мы вернемся. Друзья, и вы можете задать свои вопросы Сергею Беляеву в наших соцсетях, Радио 7. Ждем всех и каждого. Ну, а мы продолжим разговор. У нас сегодня будет много интересных вопросов. Еще Сергей приготовит для вас синематеку от себя, да,
1: Сергей? Да, давайте. Да,
0: расскажешь про кино. И мы с ним же, знаете, затеем нашу рубрику «Игру мой саундтрек». Он расскажет какую-то историю под какую-то песню. Это тоже впереди. Дождитесь обязательно.

0: к встрече с королем поп-музыки. Лучшие песни Майкла Джексона непрерывно, без пауз и лишних слов. Включайте специальный музыкальный плейлист «Майкл» в приложении «Радио Хаб» и на сайте radio7.ru. И приготовьтесь танцевать. Реклама.
1: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
2: Умным.
1: А богатым?
2: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
1: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
2: Комфорт.
1: Повезло.
2: Ага, с мужчиной.
3: Квартиры в первом ДСК от 6 миллионов 100 тысяч рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СС Шереметьево-4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.

0: тысяч объявлений.
1: Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Да, дорогие друзья.

0: уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
2: Сначала ты находишь время для себя. Спускаешься в бассейн на лифте. Проводишь встречу в деловом лаунже. Ужинаешь с семьей в ресторане. Квартал «Веер». Архитектура активной жизни бизнес-класса в 5 минутах от метро. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Старт к победам вашего ребенка в центре столицы. Открытый бассейн «Чайка» приглашает юных пловцов в мир новых достижений. В теплой воде занятия проходят ежедневно, несмотря на погоду. Группы формируют по возрасту и уровню подготовки. И опытные тренеры помогут вашему ребенку полюбить водную стихию. Здоровье, энергия и новые победы. Все это ждет вашего ребенка в бассейне.

0: напрямую с музыкой связанные. И мы тебя тоже просили вспомнить, что было в твоей жизни и под какой трек это происходило. Рассказывай.
1: Короче, была история так, она очень романтическая, романтичная. Вот, это я отучился в Щуке, но я еще два курса учился в Авгике. Вот, Владимир Петрович Фокина. И в общежитии мне очень нравилась одна девушка, и я не понимал, как я еще маленький... молодой. А мне папа, мы всю жизнь слушали Квинов. То есть я Фредди Меркьюри там до посинения все я очень сильно долго увлекался этой группой. В общем, я предложил ей, причем уже понял, что там уже все потеряно, уже ничего не получается, совсем разные, нам нужно разными дорогами идти, посмотреть концерт Уэмбли 86-го года.
2: Последний, классика, да.
1: Классика просто. Ну и, в общем, мы долго смотрели, я говорил, вот здесь вот это вот, а вот это вот написал Брайан Мэй, а вот это... Ну и в общем мы поцеловались прям в коридоре, попами сидя на кафеле, понимаете?

0: Я видел этот кадр. Ощущение, ну, когда твой ребенок попадает в опасность, это такое очень трогательно. Mm-hmm. И никакого удовольствия мы сами артисты в этот момент не получаем, потому что это все очень сокровенно, и когда приходится так вот душу приоткрывать и в интимных сценах, когда что-то трогательное говоришь, и когда такие сцены играешь, это ничего там прекрасного в этом нет. Просто сделали работу, постарались выполнить то, что придумал Володя Мирзоев, прекрасный, великолепный режиссер, и в этой сцене, опять же, были великолепные артисты и мои коллеги, поэтому прошли. Получилась сцена, я думаю, да. Она очень-очень эффектная, очень классная и очень трогательная.
1: Спасибо. Ну все, Даш, мы вас поздравляем. А знаете, что мы можем сделать? Сереж, ты можешь просто прямо сейчас подписаться на нашу группу «Радио 7».
0: Да, да? Супер.
1: Вот прямо подписывай и Даше напиши. Вот прям можешь сам написать Даше.
0: А она в комментариях,
1: представляешь, да, у человека какое будет доброе потрясение.
0: Это мы какую соцсеть берем?
2: Я сейчас
1: покажу. Мы сейчас все тебе расскажем.
2: Сейчас покажу.
0: Господи.
1: Одну из. Queen мы тебе обещали, но сначала Заза, потом поговорим о кино. Сергей, друзья, чтобы вы понимали, приготовился сам и для нашей синематеки. От него будет личная подборка фильмов, и это будет очень интересно.

0: Ну, если это какая-то захватывающая история, то я думаю, что да, конечно, получается. Но зачастую все равно идет оценка как того, как это все происходит.
1: Профдеформация есть.
0: Профдеформация есть, но есть такие артисты, особенно голливудские, видимо, потому что я все время на это ссылаюсь, знаете, на то, что еще есть русская озвучка, то есть у них получается, они еще играют, они еще и красивые, еще идеальная озвучка.
1: Да.
0: Вот такой, как бы, я смотрю идеальную картинку. Вот. И поэтому у меня, мне кажется, что не настолько, когда я слышу, какой-нибудь друг Ди Каприо, вот такой голос, а не Бурунов. Понимаешь, Сергей Александрович, то как бы у меня сразу вопросик. Я только идеальную картинку, поэтому, конечно, ориентируюсь на этих артистов, когда ты не понимаешь, вообще не видишь белых ниток. Mm-hmm. Вот. В этом смысле, наверное, наши вот советские легендарные артисты. У Аронова, кстати, часто тоже не вижу вообще белых ниток. Это прекрасно, когда видишь ну, абсолютно другого человека.
2: Не поясни, пожалуйста, слушателям нашим, что такое белые нитки.
0: Ну, когда я вижу, как это сделано. То есть я вижу, как бы какие инструменты артист применяет для того, чтобы это было.
1: Когда ты не веришь.
0: Когда, ну, грубо говоря, когда начинаешь там не доверять тому, что происходит. Поэтому вот там Максим Суханов тоже артист. Не который Максим Суханов, Райкинский. Театральная, которую Максим Суханов такой лысый, большой, такой с таким сипом голосом. Да. Ну, понятно, что там. Ну, вот про белые нитки, когда я вижу. А когда не вижу, то кайф.
2: Так, хорошо. Топ-3 сериала без белых ниток, я думаю. Видимо.
0: Слушайте, ну вот давайте я скажу то, что я посмотрел последний, ну, и давай. То, что мне понравилось. Мне очень понравился «Волшебный участок». Вот, первый сезон я посмотрел прекрасный, и Золотовицкий, и Мельникова.
2: Я не смотрела,
1: да.
2: Поэтому сейчас попрошу чуть-чуть.
1: А я смотрел первый сезон, не досмотрел, а это неплохо.
0: Это
1: да?
0: Неплохо, это
2: неплохо. О чем?
0: Неплохо.
2: Ну, не спойлерите, пожалуйста.
0: Это сказка.
2: Ага.
0: Снято как будто даже с нормальными спецэффектами.
1: Да. Визуал как, прекрасный.
0: Визуал прекрасный, ты думаешь, все нормально, оказывается, типа, ну, есть.
1: Можем.
0: Можем, и то есть не только мувимейкер, этот старый такой был, на чем можно было монтировать. Вот. Очень мне понравились и работы, и деревянка хорошая. И там вот все время они борются с каким-то злодеем.
1: Угу.
0: Вот. И...
1: Классно, там Баба-Яга, Кощей. Ну, с детьми даже можно смотреть.
0: Ничего, угу. ничего. То есть, ну, это хорошо. По крайней мере, это хорошо. Потом мне понравилась «Карта желаний».
1: Не знаю.
0: Это на ОКО было, можно говорить, нельзя, но это там...

0: многое возможное.
1: Все сделаем чисто и красиво, как мы умеем.
0: Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Радио 7.

0: Ну вот, Сергей, ты просил Queen для тебя.
1: Пожалуйста. Спасибо, да? Дима, это кайф. Я так давно их не слушал, в какое-то время так их наел, что соскучился по ним. Господи.
0: Сегодня будет вариант переслушать. Ты сказал недавно, вот и New End целиком послушал.
1: Да.
0: Счастье
1: да,
0: было?
1: Да, счастье было. Еще мне нравится Work у них, альбом.
0: The Work, альбом, да,
1: да, да, потому что они долго собирались, квиноманы собрались, не могли долго написать, они говорят, нет, соберемся, запремся и любой ценой напишем. Вот мне тоже этот альбом, потому что он пахнет каким-то усилием воли.

0: За вами только приятно наблюдать. Это так здорово, когда два человека, искренне любящие музыку, и погруженные в тему, настолько глубоко беседуют. Это все-таки доставляет действительно большое-большое удовольствие. Так, мы вне эфира тут периодически же тоже болтаем, друзья. От этого никуда не деться, пока музыка звучит на всю страну. Нет-нет, да что-то спросим. Сереж, ты рассказывал, что у тебя школа своя есть, и мы про нее должны обязательно пару слов сказать.
1: Да, я хочу поправить, во-первых, что в Сатириконе Денис Суханов, а не Максим, конечно. Видите,
0: Оговорился,
1: но да. Оказывается, меня кто-то слушает из друзей, понимаешь? Это очень приятно. И вот поправили сразу. Конечно, Денис. Вот по поводу школы, да, White School. Мы шутим, что это школа для белых. Поэтому у меня преподает Карина Муса, египтянка, и Батрас Засеев Осетин. Вот, да. Это мы все время смеемся над этим. White School, школа на Тверском. На Тверском бульваре, ну, не Тверском, на Тверской улице. Я всех приглашаю. И детей мы в воскресенье с часу до четырех можете пойти на пробный урок. Это бесплатно. Бесплатно. Вот.
0: Так мы любим.
1: Да, как вы любите. И сейчас

0: 13 пенсия. И получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
2: Это как?
1: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
2: Выгодно. Пошел оформлять.
1: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
3: Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
4: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум.

0: Москве 11 часов. Новости с Денисом Лизиным.
1: Еще раз всех приветствую. Налоговая служба разъяснила порядок формирования кассовых чеков по расчетам за услуги или покупки с помощью сервисов Яндекса, которые сейчас могут не приходить, эти самые чеки, на фоне временных ограничений в работе сервисов компании. Вот сообщается, что по всем расчетам, где чеки не пришли, сформируют кассовые чеки коррекции после уже восстановления штатной работы инфраструктуры Яндекса.

0: всем критериям. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Далее отличная музыка на все времена. Всем хорошего дня.
1: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: на сайте radio7.ru. Ну а у нас для вас лучшая любимая музыка, игры и подарки.
1: Утро на семи холмах.
2: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
4: Умным.
3: А богатым?
4: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
3: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
4: Комфорт.
3: Повезло.
4: Ага, с мужчиной.
5: Квартиры в первом ДСК от 6 миллионов 100 тысяч рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СС Шереметьево 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
6: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
7: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Приглашаем любителей дизайна интерьера и профессионалов на Grand Design Fest в мебельный комплекс Grand. 30 и 31 октября мастер-классы, консультации дизайнеров, вдохновляющие идеи и специальные условия на покупку в Гранде.
9: Все, прямо сейчас хочу лето и отпуск.
10: А я на море!
11: Едем в Термоленд. 10 термальных курортов в Москве и Подмосковье. Теплые бассейны, парные и хамамы, спа-программы и неповторимая атмосфера отдыха в любой день. Маленький отпуск и большая перезагрузка для всей семьи.
9: Термоленд. Когда хочу, тогда и лето. Термоленд.ру.
12: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
13: Вы замечали, что даже в новой квартире всегда чего-то не хватает? Окна, гардеробной или вообще целой комнаты? В Лучах мы решили это радикально. Старт продаж нового сезона.

0: Реклама.
1: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
2: Умным.
1: А богатым?
2: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
1: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
2: Комфорт.
3: Повезло.
2: Ага, с мужчиной.
4: Квартиры в первом ДСК от 6 миллионов 100 тысяч рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО СС Шереметьево 4. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
5: «Любовь моя будет тут». 5-й международный фестиваль авторского кино «Каро Арт». Премьеры зарубежных и отечественных фильмов. Классика кинематографа. Театральная программа. Встреча с Антохой МС и лучшими экспертами из мира кино. Фильм «Открытие». Обладатель золотой пальмовой ветви Каннского фестиваля. Смотрим и обсуждаем с 14 по 18 октября в «Каро 11 Октябрь». Билеты на сайте caroartfestival.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новая Арбат, 24. Не является офертой. 18+.
6: Радио 7.
7: На семи холмах.
6: 104.7 FM.

0: Саундтрек есть у каждой истории. И нам так понравилось читать ваши, что мы решили делать это весь октябрь. «Мой саундтрек» продолжается. Заходите на сайт «Радио 7» и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. «Мой саундтрек». Подробности на radio7.ru.
1: Реклама.
2: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
3: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.

0: счастливых.
1: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
2: Есть волнующий вопрос, который не с кем обсудить? Задайте его на легендарном форуме woman.ru и получите советы от реальных людей. Сотни новых тем ежедневно. Спрашивайте и отвечайте.
3: Интернет для женщин woman.ru.
4: 18+. Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
5: Это как?
4: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
5: Выгодно. Пошел оформлять.
4: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
6: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на Сбербанк.ру.
7: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии Пауэрбанк ПСБ.
8: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич».

0: Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
1: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
2: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
3: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
4: В конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7».
5: Год 1979. Pink Floyd.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Для совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
0: Радио 7. О погоде.
2: Сейчас в Москве 12 градусов тепла. Сегодня в столице ожидается облачная погода, пройдет дождь. Температура воздуха в городе составит 11-13 градусов. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 4,9 метра в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на отметке в 751 миллиметр ртутного столба.
0: В Москве 12 часов. Новости с Дианой Макеевой.
2: Добрый день. Некоторые пенсионеры получат ноябрьскую выплату пораньше. Это связано с празднованием Дня народного единства, который ежегодно отмечается 4 ноября. Как сообщается, изменение графика коснется всех видов пенсионных выплат, включая страховые, социальные и накопительные пенсии, а также выплаты по старости и инвалидности. Пенсионеры, которым средства обычно поступают 4 ноября, получат их на банковские карты на день раньше 3 числа. После праздничной даты перечисление выплат через банки продолжится в обычном режиме с 5 ноября. Миноборнауки планируют изменить правила поступления в вузы. В частности, отчисленных студентов планируют ограничить в приеме в тот же вуз в течение 5 лет с момента исключения. Это следует из проекта приказа министерства. Авторы инициативы уверены, такая мера дисциплинирует студентов и заставит серьезнее относиться к учебе. Сейчас отчисленный может забрать документы и попробовать поступить снова, в том числе на другую специальность или форму обучения, в течение 5 лет при наличии свободных мест. Тепло продолжается. На этой неделе в столичном регионе сохранится теплая погода. Вместе с тем ожидаются длительные осадки, которые продлятся до воскресенья. По словам синоптиков, в ночные часы в среднем ожидается около плюс 5-8 градусов. В дневные воздух будет прогреваться до плюс 10-15. Такие температурные колебания продлятся до конца текущей недели. Ранее в гидрометцентре рассказали, что октябрь перестроится на сентябрьский лад после кратковременного похолодания. С четверга москвичей ждет очередную потепление. Утепление больше похожее на раннюю осень, чем на середину октября. Далее информация о ситуации на дорогах Москвы.
0: Спонсор программы – группа компаний А101. Городская среда с развитой инфраструктурой.
2: По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внешней стороне МКАД от Белой дачи до Носовихинского шоссе, на внутренней стороне МКАД от шоссе энтузиастов до Рязанского проспекта, на внешней стороне МКАД от Дмитровского шоссе до Ленинградского шоссе. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем хорошего дня.
0: Спонсор программы – группа компаний А101. Где найти своих? Где развивать свое дело? На своей территории. А101. Городская среда с развитой инфраструктурой для твоих безграничных возможностей. Заходи на сайт a101.ru. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Среда совсем рядом, и она будет такой.
2: Оказывается, половина россиян скрывают свою реальную зарплату от родственников и друзей. А вот вы такой человек или нет?
1: Главное, не скрывайте истории, связанные с музыкой «Радио 7», и отправляйте их в нашу рубрику «Игру. Мой саундтрек» на сайте radio7.ru. Ну а у нас для вас лучшая и любимая музыка, игры и подарки.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на «Радио 7». Реклама.
4: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
5: Умным.
4: А богатым?
5: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
4: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
5: Комфорт.
4: Повезло.
5: Ага, с мужчиной.
6: Квартиры в первом ДСК от 6 миллионов 100 тысяч рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СС Шереметьево 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
7: Шины диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
8: Дорогой, а что это ты напеваешь?
7: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
8: О, нам давно нужна зимняя резина.
7: Так я и говорю.

0: и беспроцентная рассрочка на квартиры от ЛСР. Эхо выгоды разносится по всем этажам на lsr.ru.
1: Застройщик группы ЛСР. Рассрочка от застройщика на 12 месяцев. Первоначальный взнос от 50%. Ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Остаток в конце срока. Проектная декларация на nash.dom.rf. Не оферта.
2: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
3: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
2: И все?
3: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
2: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
3: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
4: ООО

0: лежит. 0+.
1: Мама, ты спишь?
2: Что случилось?
1: Мне сейчас такое приснилось.
3: Отправляйтесь в фантастическое путешествие навстречу мечтам. Потрясающие спецэффекты и удивительные морские животные ждут вас в захватывающем водном шоу «Море снов» в Москвариуме. Билеты на сайте moskvarium.ru. 0+.
4: Радио 7.
5: На семи холмах.
4: 104,7 FM.

0: 100 секунд о важном.
1: В ближайших выпусках обсуждаем офисные сплетни. Все, что бесит сотрудников и руководителей, и что с этим делать. Разбираться с такими ситуациями по-новому нам поможет эксперт Bittrex24 по экологичным отношениям с работой Михаил Беляев. Знакомый предприниматель пишет: «Невозможно работать с зумерами. Постоянно слышу, я думал, это не моя задача. Мне это не объяснили. Я не видел сообщения, мессенджер не грузит. Что это? Газлайтинг? Токсичность?»
2: А зумеры тут вообще ни при чем. Да, в мессенджере удобно решать рабочие вопросы. Просто выберите мессенджер для бизнеса. Перенесите, например, рабочие чаты в Bittrex24. Тот же функционал. Плюс связка с таск-трекерами и продажами. А еще и агент помогает с мелкими делами.
1: А что делать, когда сотрудник говорит: «Я думал, это не моя задача»?
2: Скорее всего, задачи просто неправильно ставятся. Например, обсудили в общем чате. Все увидели задачу, но подумали, что это не их зона ответственности. И никто не сделал. Чтобы избежать этого, в Bittrex24, например, можно в конце обсуждения попросить ИИ-агента подвести итоги переписки и сформулировать задачу. А руководителю нужно только выбрать одного ответственного.
1: Итак, все рабочее общение переносим в мессенджер для бизнеса в Bittrex24 и превращаем просто переписку в конкретные задачи с ИИ. До встречи завтра. Bittrex24 и сервис для бизнеса. Скажите «бизнес» и работайте по-новому. Программа выходит при поддержке ООО 1С Bittrex.
0: 100 секунд о важном.

0: Реклама.
1: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
2: Умным.
1: А богатым?
2: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают.
3: Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
1: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
2: Комфорт.
1: Повезло.
2: Ага, с мужчиной.
4: Квартиры в первом ДСК от 6 миллионов 100 тысяч рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО СССР Шереметьево 4. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
5: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
6: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
5: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
7: Мальдивы, Турция, Индонезия,
8: Сейшелы, Япония, Китай.
7: Роскошный отдых в тропиках и на островах.
8: Лучшие отели мира, эксклюзивные круизы.
7: А еще яхты, перелеты первым классом, трансферы на вертолетах.
8: И, кстати, не пора ли задуматься о зимних Альпах?

0: Клиентская компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов. Sodis.ru.
1: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно! На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Слышите? Так звучит ощущение дома. Естественная сторона жизни с видом на главное. МГУ, Сити, Парк Победы. СЭТ. Квартал бизнес-класса в 5 минутах от новой станции метро Верийская. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ Верийская». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Что будет завтра, если бы знать? Но сказать нужные слова лучше сегодня. Константин Хабенский и Александр Цыпкин представляют сказку для взрослых «Жил-был дом» на сцене МХТ. Пронзительные новеллы о любви, порой невероятно смешные, местами грустные до слез призывают жить здесь и сейчас. Приглашаем вас в удивительный дом, где любовь побеждает время. 16 и 17 октября в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 16+.
4: Радио 7.
5: На семи холмах.
4: 104.7 FM.

0: Реклама. В новом Jakta 9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Jak. Подробности на jakka.ru.
1: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
2: Это как?
1: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
2: Выгодно. Пошел оформлять.
1: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
3: Акции промокод «Медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru+.
4: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на линолеум.

0: Линолеум «Идеал» – это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
1: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, которую вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-Банк Премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-Банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
4: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Рингалин». «Рингалин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
5: И сухой, и влажный кашель с «Рингалином» нам не страшен.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
9: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1993. Pet Shop Boys. Go West.

0: Реклама. Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
1: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке. Получение на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 18+.
2: Радио 7. О погоде.
3: Сейчас в Москве 12 градусов тепла. Сегодня в столице ожидается облачная погода, пройдет дождь. Температура воздуха в городе составит 11-13 градусов. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 4,9 метра в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на отметке в 751 миллиметр ртутного столба.
2: В Москве 13 часов. Новости с Дианой Макеевой.
3: Добрый день. Правительство утвердило стратегию развития спортивной медицины России до 2030 года и на перспективу до 2036. Как сообщил глава Кабмина Михаил Мишустин, проект разработан по поручению президента России. Согласно документу, центры спортивной медицины будут оснащаться современным оборудованием для улучшения диагностики состояния здоровья спортсменов и медицинской реабилитации. Также стратегией предусмотрена подготовка квалифицированных кадров, развитие системы научных исследований, целью которых станет разработка и внедрение современных методов диагностики, профилактики и восстановления. Росстандарт утвердил ГОСТ на фруктовые и овощные полуфабрикаты. Нормы вступят в силу с 1 июля будущего года. Они распространяются на продукцию, изготовленную из целых, измельченных или протертых фруктов и овощей, подготовленную в соответствии с технологией, с добавлением сахара и предназначенную для дальнейшего применения в пищевой промышленности. Документ устанавливает общие технические требования к таким полуфабрикатам, а также требования к их внешнему виду и консистенции, вкусу, запаху и цвету. Кроме того, Росстандарт утвердил ГОСТ на пюре и пасты из запеченных и вареных овощей, требования которого также вступают в силу с 1 июля. Срок предварительной продажи билетов на поезда «Таврия» в Крым и обратно снова увеличат до 90 суток. Новые правила начинают действовать с сегодняшнего дня. До этого билеты можно было купить только за 45 суток до отправления. Изменения коснутся поездов из Москвы, Санкт-Петербурга и Адлера в Симферополь и обратно. Компания отмечает, что возвращение прежнего срока позволит пассажирам заранее планировать поездки, в том числе на новогодние праздники. При этом на участке от Керчи вглубь Крыма пассажиров по-прежнему перевозят автобусами. Далее информация.

0: Информация о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внутренней стороне МКАД от Молдогвардейской улицы до Новорижского шоссе, на внешней стороне МКАД от Волоколамского шоссе до Новорижского, на внешней стороне Третьего транспортного кольца от Краснопрудной улицы до Шереметьевской улицы. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем хорошего дня.
1: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Саундтрек есть у каждой истории. И нам так понравилось читать ваши, что мы решили делать это весь октябрь. «Мой саундтрек» продолжается. Заходите на сайт «Радио 7» и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. «Мой саундтрек». Подробности на radio7.ru.
1: Реклама.
2: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
3: Умным.
2: А богатым?
3: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
2: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
3: Комфорт.
2: Повезло.
3: Ага, с мужчиной.
4: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СССР Шереметьево 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
5: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
6: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно! На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
8: Приглашаем любителей дизайна интерьера и профессионалов на Grand Design Fest в мебельный комплекс Grand. 30 и 31 октября мастер-классы, консультации дизайнеров, вдохновляющие идеи и специальные условия на покупку в Гранде.

0: жить.
1: Ноль плюс.
2: Что делать, когда сердце говорит «да», а мама «нет»? Радио 7 и Кремлевский дворец представляют. Главная премьера сезона. Тщетная предосторожность. Балет, где смех и страсть танцуют вместе. Вас ждет веселый, полный забавных перипетий сюжет и изысканный классический танец. Театр «Кремлевский балет». Государственный Кремлевский дворец. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 12+.
3: Радио 7.
4: На семи холмах.
3: 104.7 FM.

0: Реклама.
1: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
2: Умным.
1: А богатым?
2: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
1: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
2: Комфорт.
1: Повезло.
2: Ага, с мужчиной.
3: Квартиры в первом ДСК от 6 миллионов 100 тысяч рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СС Шереметьево-4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.

0: даже. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
2: Застройщик АО СЗ «Талан Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
3: Тук-тук-тук! В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Сначала ты находишь время для себя. Спускаешься в бассейн на лифте. Проводишь встречу в деловом лаунже. Ужинаешь с семьей в ресторане. Квартал Веер. Архитектура активной жизни бизнес-класса в 5 минутах от метро. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ОСЗ «Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
6: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
5: И все?
6: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
5: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
6: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
5: О,

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Среда совсем рядом, и она будет такой.
2: Оказывается, половина россиян скрывают свою реальную зарплату от родственников и друзей. А вот вы такой человек или нет?
1: Главное, не скрывайте

0: истории, связанные с музыкой «Радио 7», и отправляйте их в нашу рубрику «Игру мой саундтрек» на сайте radio7.ru. Ну а у нас для вас лучшая любимая музыка, игры и подарки.
1: Утро на семи холмах.
2: По будням с 7 до 11. Только на «Радио 7». Реклама.
3: Пароль?
4: ВТБ для бизнеса.
3: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
4: А второе?
3: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 Агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданные при участии ПАО Банк ПСБ.

0: счастливых.
1: Заберите карту от Эльсин на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
2: Есть волнующий вопрос, который не с кем обсудить? Задайте его на легендарном форуме woman.ru и получите советы от реальных людей. Сотни новых тем ежедневно. Спрашивайте и отвечайте.
3: Интернет для женщин Woman.ru.
2: 18+.
4: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. Esteo MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров Esteo.
5: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
4: Радио 7 представляет проект «100 секунд о важном». Разберем по косточкам офисные сплетни. Начальник неадекватный, сотрудники ленивые. В ближайших выпусках обсуждаем токсичные рабочие ситуации, которые на самом деле часто возникают не из-за людей, а из-за неэффективных процессов. В каждом выпуске разбираем знакомый конфликт и показываем, как искусственный интеллект и Bittrex24 помогает избежать его. Bittrex24 и сервис для бизнеса. 16+.
6: Кинофестиваль об искусстве, который нельзя пропустить. Российские и зарубежные фильмы о трендах культуры и их создателях. С 19 октября по 1 ноября. В Москве, Екатеринбурге, Самаре, Новосибирске и других городах. The Art Film Festival. Билеты на сайте taf.ru. 18+.
7: В конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7».
8: Год 1968. Франсуаза Арди. Камонте ди Радью.

0: Реклама.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: Радио 7. О погоде.
2: Сейчас в Москве 12 градусов тепла. Сегодня в столице ожидается облачная погода, пройдет дождь. Температура воздуха в городе составит 11-13 градусов. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 4,9 метра в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на отметке в 751 миллиметр ртутного столба.
0: В Москве 14 часов. Новости с Дианой Макеевой.
2: Добрый день. Еврокомиссия начала подготовку 23-го пакета антироссийских санкций. Как ожидается, он будет представлен к концу этого года. В материале издания «Политика» отмечается, что за введение новых рестрикций выступают Германия и Польша. Представители этих стран на заседании Европейского совета 15 октября планируют призвать к введению дополнительных ограничений на российские энергоресурсы на фоне договоренностей Москвы и Вашингтона о поставках дизеля. Накануне Евросоюз утвердил 22-й пакет санкций в отношении России, включив в черный список около 1600 компаний и физических лиц, связанных с оборонным сектором. В Ассоциации туроператоров России спрогнозировали рост турпотока из Вьетнама после отмены виз. Спрос на поездки в нашу страну может увеличиться минимум на 30%. Как сообщили в организации, в отрасли считают предоставление безвизового въезда для граждан этой азиатской страны важным шагом для развития въездного туризма в Россию. В ассоциации также напомнили, что турпоток из Вьетнама по итогам первого полугодия вырос на 69% в годовом выражении. Накануне Владимир Путин ввел безвизовый режим для граждан Вьетнама. Они смогут приезжать в Россию не более чем на 30 дней в туристических, деловых и иных целях. Ежегодная бизнес-конференция «День бренда» пройдет в Москве 19 октября. Это мероприятие для специалистов рекламы, маркетинга и коммуникации. Событие соберет в одном месте ведущих маркетологов и лидеров медиаиндустрии. Главная тема конференции – современная пирамида ценностей. Запланированы выступления более 150 спикеров. Участники обсудят, как сохранить эффективность и найти баланс между технологиями и смыслами. Гостей ждут 6 тематических залов с успешными кейсами, докладами и дискуссиями об эффективности, медиамиксах и ритейл-медиа. Все подробности на сайте деньбренда.рф. Далее информация о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внутренней стороне МКАД от Можайского шоссе до Новорижского шоссе, на внешней стороне МКАД от Дмитровского шоссе до Ленинградского шоссе, на внешней стороне третьего транспортного кольца от Волгоградского проспекта до шоссе энтузиастов. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем хорошего дня.
0: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Реклама.
1: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
2: Умным.
1: А богатым?
2: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
1: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
2: Комфорт.
1: Повезло.
2: Ага, с мужчиной.
3: Квартиры в первом ДСК от 6 миллионов 100 тысяч рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО СССР Шереметьево 4. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
4: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
5: Час? Открывай сайт, плати.

0: всему миру.
1: И все?
0: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
0: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
1: О, капибара.
2: Таинственные Сейшелы.
3: Эти острова словно созданы для героев приключенческого романа.
2: Величественные гранитные скалы и неповторимые закаты.
3: Морские вояжи и романтические пикники на пляже.
2: Только здесь растет знаменитый орех Коко де Мер, из которого готовят любовное снадобье.
3: Гостей ждут роскошные отели и виллы, креольские рестораны и спа.
2: Содис – индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
3: Телефон 933-55-33.
2: Содис.ру.
4: Тук-тук-тук! В Дом Лента цены ниже плинтуса! До конца октября стильный керамогранит Зерта 60 на 120 сантиметров, всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость! Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
6: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
5: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.

0: жить. Ноль плюс.
1: Все. Прямо сейчас хочу лето и отпуск.
2: А я на море!
3: Едем в Термоленд. 10 термальных курортов в Москве и Подмосковье. Теплые бассейны, парные и хамамы. СПА-программы и неповторимая атмосфера отдыха в любой день. Маленький отпуск и большая перезагрузка для всей семьи.
1: Термоленд. Когда хочу, тогда и лето. Термоленд.ру.
3: Радио 7.
4: На семи холмах.
3: 104,7 FM.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа. Путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: Реклама.
1: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
2: Умным.
1: А богатым?
2: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
1: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
2: Комфорт.
1: Повезло.
2: Ага, с мужчиной.
3: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт, ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СССР Шереметьево-4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
4: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
5: Издательский дом «Коммерсант» представляет обновленную цифровую платформу «Коммерсант.ру». Еще быстрее, удобнее и технологичнее. Умный ИИ-ассистент, бесшовный интерфейс, исчерпывающий контекст событий
6: и персональная лента новостей.
5: Доступ к информации в одно касание. Максимум скорости, интуитивный дизайн и мгновенная адаптация. «Коммерсант.ру». Все по-новому, сохраняя главное.
7: Реклама 18+.
8: Скидка. Многоэтажная. Рассрочка. Беспроцентная. Многоэтажные скидки и беспроцентная рассрочка на квартиры от ЛСР. Эхо выгоды разносится по всем этажам на lsr.ru.
9: Застройщик группы ЛСР. Рассрочка от застройщика на 12 месяцев. Первоначальный взнос от 50%. Ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Остаток в конце срока. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
10: «Любовь моя будет тут». 5-й международный фестиваль авторского кино «Каро Арт». Премьеры зарубежных и отечественных фильмов, классика кинематографа, театральная программа, встреча с Антохой МС и лучшими экспертами из мира кино. Фильм «Открытие» — обладатель золотой пальмовой ветви Каннского фестиваля. Смотрим и обсуждаем с 14 по 18 октября в «Каро 11 Октябрь». Билеты на сайте caroartfestival.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Не является офертой. 18+.
11: Радио 7.
12: На семи холмах.
11: 104.7 FM.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Среда совсем рядом, и она будет такой.
2: Оказывается, половина россиян скрывают свою реальную зарплату от родственников и друзей. А вот вы такой человек или нет?
1: Главное, не скрывайте истории, связанные с музыкой «Радио 7», и отправляйте их в нашу рубрику «Игру. Мой саундтрек» на сайте radio7.ru. Ну а у нас для вас лучшая любимая музыка, игры и подарки.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на «Радио 7». Реклама.
4: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
5: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
6: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Ринголин». «Ринголин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
7: И сухой, и влажный кашель с «Ринголином» нам не страшен.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
10: Вы владелец бизнеса.
11: А значит, работаете за...
12: Троих.
13: Четверых.
14: Пятерых не хотите?
15: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
16: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
17: Мы желаем.

0: Оформите пенсию ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
2: Шапка, носки, еще шапка.
3: Мам, я на 2 дня еду.
2: Именно.
4: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
5: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
6: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
7: Год 1991. Том Петти. «Learning to Fly».

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
0: Радио 7. О погоде.
2: Сейчас в Москве 12 градусов тепла. Будущей ночью, по прогнозу, временами дожди. Минимальная температура в городе плюс 7-9 градусов. Завтра днем будет облачно, временами дожди. Максимальная температура в столице плюс 8-10. Ветер северный 2-7 метров в секунду.
0: В Москве 15 часов. Новости с Дианой Макеевой.
2: Добрый день. В России сезон гриппа и ОРВИ продлится до марта или апреля будущего года. Эпидемиологи отмечают, что оптимальным временем для прививки остается начало эпидсезона. В этом сезоне состав вакцины против гриппа полностью обновлен.

0: обновили, изменились все три ее компонента. Ранее стало известно, что за прошедшую неделю в России зарегистрировали свыше 665 тысяч новых случаев заболевания ОРВИ, гриппом и COVID-19. В Роспотребнадзоре отметили снижение числа заболевших. Ведомство рекомендует по возможности не посещать места массового скопления людей, сократить контакты при недомогании, регулярно проветривать помещения и соблюдать гигиену рук. С 15 октября московские курьеры, не сдавшие тест на знание правил дорожного движения в специальной системе, не смогут работать в доставке. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса. Тестирование запустили 30 сентября. До 14 числа его можно пройти добровольно, а с 15 оно станет обязательным. Чтобы успешно пройти тест, нужно правильно ответить минимум на 80% вопросов. Результат сразу отображается в личном кабинете курьера и действует в течение года. Отмечается, что курьер должен знать правила безопасного вождения, скоростной режим передвижения на велосипеде и других средствах индивидуальной мобильности. Добавлю, сейчас в столице работают свыше 135 тысяч курьеров. Российские работодатели сокращают использование удаленки. Доля компаний с такими сотрудниками снизилась с 35% в феврале до 31% в сентябре. Таковы данные недавнего исследования. По мнению экспертов, это происходит, потому что компаниям сложнее управлять людьми вне офиса. Кроме того, руководители опасаются, что сотрудники параллельно работают на другие организации, а некоторые работники сами стремятся чаще приходить в офис, чтобы результаты их труда были заметнее руководству. Далее информация о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внешней стороне третьего транспортного кольца от Волгоградского проспекта до шоссе энтузиастов, на внутренней стороне третьего транспортного кольца от Ленинградского проспекта до Шереметьевской улицы, на внешней стороне Садового кольца от площади Красных Ворот до Краснопролетарской улицы. Это были новости на радио 7 на Семи Холмах. Всем хорошего дня.
1: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Саундтрек есть у каждой истории. И нам так понравилось читать ваши, что мы решили делать это весь октябрь. «Мой саундтрек» продолжается. Заходите на сайт «Радио 7» и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. «Мой саундтрек». Подробности на radio7.ru.
1: Реклама.
2: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
3: Умным.
2: А богатым?
3: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
2: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
3: Комфорт.
2: Повезло.
3: Ага, с мужчиной.
4: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО СС Шереметьево 4. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
5: Мама, ты спишь?
6: Что случилось?
5: Мне сейчас такое приснилось!
7: Отправляйтесь в фантастическое путешествие навстречу мечтам. Потрясающие спецэффекты и удивительные морские животные ждут вас в захватывающем водном шоу «Море снов» в Москвариуме. Билеты на сайте moskvarium.ru. 0+.
8: Приглашаем любителей дизайна интерьера и профессионалов на Grand Design Fest в мебельный комплекс «Гранд». 30 и 31 октября мастер-классы, консультации дизайнеров, вдохновляющие идеи и специальные условия на покупку в «Гранде».
9: Слышите? Так звучит ощущение дома. Естественная сторона жизни с видом на главное. МГУ

0: Питти, Парк Победы. Сет, квартал бизнес-класса в 5 минутах от новой станции метро Верейская. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «Заверейская». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Старт к победам вашего ребенка в центре столицы. Открытый бассейн «Чайка» приглашает юных пловцов в мир новых достижений. В теплой воде занятия проходят ежедневно, несмотря на погоду. Группы формируют по возрасту и уровню подготовки. И опытные тренеры помогут вашему ребенку полюбить водную стихию. Здоровье, энергия и новые победы. Все это ждет вашего ребенка в бассейне «Чайка».

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: Реклама.
1: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
2: Умным.
1: А богатым?
2: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
1: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
2: Комфорт.
1: Повезло.
2: Ага, с мужчиной.
3: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СССР Шереметьево-4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
4: Издательский дом «Коммерсант» представляет обновленную цифровую платформу «Коммерсант.ру». Еще быстрее, удобнее и технологичнее. Умный ИИ-ассистент, бесшовный интерфейс, исчерпывающий контекст событий и персональная лента новостей. Доступ к информации в одно касание. Максимум скорости, интуитивный дизайн и мгновенная адаптация. «Коммерсант.ру». Все по-новому. Сохраняя главное. Реклама 18+.
5: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
6: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
5: И все?
6: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
5: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
6: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
7: О, Капибара.
8: Скидка!
9: Скидка!
8: Скидка! Многоэтажная!
9: Многоэтажная!
8: Многоэтажная! Рассрочка!
9: Рассрочка! Рассрочка!
8: Беспроцентная!
9: Беспроцентная!
10: Многоэтажные скидки и беспроцентная рассрочка на квартиры от ЛСР. Эхо выгоды разносится по всем этажам на lsr.ru.
11: Застройщик группы ЛСР. Рассрочка от застройщика на 12 месяцев. Первоначальный взнос от 50%. Ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Остаток в конце срока. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
12: Хочешь порадовать ребенка и подарить ему бурю незабываемых эмоций? В кинотеатрах сети «Формула кино» и «Синема Парк» скидка на детский билет 50%. Приходите в кино с детьми, смотрите фильмы с участием любимых героев и получайте удовольствие. Предложение распространяется на детей до 12 лет. Подробности на кинотеатр.ру. АО «Синема Парк». УГРН 102-773-905-06-46. Город Москва. 0+.
13: Радио 7.
14: На семи холмах.
13: 104.7 FM.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на радио 7.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, которую вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
4: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке, а я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь Труумель.
5: Труумель не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травмы. Труумель лечит воспаление.
4: Теперь и в форме геля.
5: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
8: В новом Jack T9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений, многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ и, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Jack. Подробности на jackcar.ru.
9: Есть волнующий вопрос, который не с кем обсудить? Задайте его на легендарном форуме woman.ru и получите советы от реальных людей. Сотни новых тем ежедневно. Спрашивайте и отвечайте. Интернет для женщин Woman.ru. 18+.
10: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
11: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги.
12: Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
13: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
14: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1994. Хулио Иглесиас. «Crazy».

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 18+.
0: Радио 7. О погоде.
3: Сейчас в Москве 12 градусов тепла. Будущей ночью, по прогнозу, временами дожди. Минимальная температура в городе плюс 7-9 градусов. Завтра днем будет облачно, временами дожди. Максимальная температура в столице плюс 8-10. Ветер северный 2,7 метра в секунду.

0: Новости с Дианой Макеевой.
1: Добрый день. Налоговые долги мешают россиянам погашать кредитные карты. Внесенные деньги банки автоматически направляют на погашение обязательств перед Федеральной налоговой службой. По данным газеты «Известия», количество таких ситуаций увеличилось. Клиенты банков пополняют кредитки, рассчитывая восстановить доступный лимит, однако средства списываются в счет налоговой задолженности. В результате долг перед банком сохраняется, а заемщикам продолжают

0: начислять проценты и штрафы за просрочку кредита. Эксперты отмечают, кредитной организации следует соблюдать очередность платежей. Взыскание налоговой задолженности относится к третьей очереди, а погашение кредита к пятой. По этой причине деньги сначала направляются на уплату сборов. 16 октября стоимость проезда по московскому скоростному диаметру проиндексируют в критически загруженные часы. Речь идет про отрезок с 7 до 11 утра и с 16 до 20 часов по будням. Цена изменится на 6 рублей и составит 25 рублей за участок. Проезд останется бесплатным на протяжении 70% времени суток в будни, а также в выходные и праздники. Как сообщили в городском департаменте транспорта, изменения связаны с тем, что в сентябре нагрузка на дорогу выросла в связи с соединением МСД с Южно-Лыткаринской автодорогой. Так, по магистрали стало проезжать на 20 тысяч машин в сутки больше. Это на 5% больше, чем в прошлом году. Жителям столицы рекомендуют готовиться к наступлению глубокой осени. Золотой период заканчивается уже завтра. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец уточнил, что в столице такое совпадение происходит нечасто, примерно раз в 10 лет. Синоптик добавил, что среда станет самым дождливым днем с начала октября. В городе выпадет до 15 литров воды на 1 квадратный метр. По прогнозам специалиста, максимальная температура в дневные часы составит плюс 9 градусов. Далее информация о ситуации на дорогах столицы.
1: Спонсор программы – группа компаний А101. Городская среда с развитой инфраструктурой.
0: По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внутренней стороне МКАД от Можайского шоссе до Новорижского шоссе, на внешней стороне МКАД от Волоколамского шоссе до Новорижского шоссе и на внешней стороне третьего транспортного кольца от Волгоградского проспекта до шоссе энтузиастов. Это были новости на Радио 7 на Семи холмах. Всем отличного настроения.
1: Спонсор программы – группа компаний А101. Где найти своих? Где развивать свое дело? На своей территории. А101 – городская среда с развитой инфраструктурой для твоих безграничных возможностей. Заходи на сайт a101.ru. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Реклама.
1: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
2: Умным.
1: А богатым?
2: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
1: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
2: Комфорт.
3: Повезло.
2: Ага, с мужчиной.
0: Квартиры в первом

0: и стресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
1: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
2: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
3: О, нам давно нужна зимняя резина.
2: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру.
5: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
6: Премьера на РЕН-ТВ. Невыполнимые задания и один отряд, который делает невозможное.
7: Все сделаем чисто и красиво, как мы умеем.
6: Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РЕН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
8: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
9: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
8: И все?
9: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
8: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
9: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
10: О, Капибара.
11: Сначала ты находишь время для себя. Спускаешься в бассейн на лифте, проводишь встречу в деловом лаунже, ужинаешь с семьей в ресторане. Квартал «Веер» – архитектура активной жизни бизнес-класса в 5 минутах от метро. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Радио 7.
13: На семи холмах.
12: 104.7

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа. Путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: Реклама.
1: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
2: Умным.
1: А богатым?
2: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
1: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
2: Комфорт.
1: Повезло.
2: Ага, с мужчиной.
3: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО СССР Шереметьево 4. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
4: Все, прямо сейчас хочу лето и отпуск.
5: А я на море!
6: Едем в Термоленд. 10 термальных курортов в Москве и Подмосковье. Теплые бассейны, парные и хамамы, спа-программы и неповторимая атмосфера отдыха в любой день. Маленький отпуск и большая перезагрузка для всей семьи.
4: Термоленд. Когда хочу, тогда и лето. Термоленд.ру.
7: Как выбрать спецтехнику из 200 000 объявлений? Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути.

0: Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
1: Тук-тук-тук! В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Вы замечали, что даже в новой квартире всегда чего-то не хватает? Окна, гардеробной или вообще целой комнаты? В Лучах мы решили это радикально. Старт продаж нового семейного дома, который уже построен. Не на бумаге, а в реальности. Да-да, вы не ослышались. Старт продаж уже готового дома в Лучах. Только просторные квартиры, эксклюзивные и уникальные планировки, которые так ждали. Лучи. Метро Солнцево. Бронируйте на lsr.ru. Застройщик группы LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
3: Мам, а какое нужно заклинание, чтобы попасть в Хогвартс?
4: Я знаю только одно.
3: Какое?
5: Акцио Содис.
6: Токио, Сингапур, Пекин, Лондон. Выберите свой тематический парк во вселенной Гарри Поттера.
3: Полеты гиппогрифа, уроки магии и Хогвартс-экспресс. Здесь происходит настоящее волшебство.
6: Туристическая компания Содис. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
7: Содис.ру.
8: Радио 7.
9: На семи холмах.
8: 104.7 FM.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Ринголин». «Ринголин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
4: И сухой, и влажный кашель с «Ринголином» нам не страшен. Имеются

0: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
1: А второе?
0: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданные при участии ПАО Банк ПСБ.

0: Заберите карту от Эльсин на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-Банк Премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-Банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Кинофестиваль об искусстве, который нельзя пропустить. Российские и зарубежные фильмы о трендах культуры и их создателях. С 19 октября по 1 ноября. В Москве, Екатеринбурге, Самаре, Новосибирске и других городах. The Art Film Festival. Билеты на сайте tav.ru. 18+.
4: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1989. Тина Тернер. «I don't wanna lose you».

0: Реклама.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правил, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: Радио 7. О погоде.
2: В столице в эти минуты 11 градусов с плюсом, пасмурно. Синоптики не исключают слабый дождь. Ветер северо-западный 2-3 метра в секунду. Ночью около 8-9 тепла. Завтра до 10 градусов и также возможен дождь. Что касается трафика, 4 балла в Москве, сообщает сервис Яндекс.Карты. Час потеряете на Московской кольцевой, на внутренней от Можайского шоссе до Строгино. Третье транспортное тормозит внутренней от Хорошовского шоссе до проспекта Мира. Сложности на Ленинградке от черной грязи до развязки в Молжаниновке.
0: В Москве 5 вечера. А вот и первые вечерние новости от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
2: Привет, Олег. Посольство России обвинило Францию в разбое и пиратстве. Там отметили, что действия французских ВМС, захвативших в открытом море танкер DF Пик, следовавшим под флагом Бенина, являются вопиющим нарушением норм международного права. До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил о задержании танкера у Мадагаскара, подозреваемого в вхождении под ложным флагом и причастности к незаконной перевозке топлива. Посольство сейчас выясняет, есть ли среди членов экипажа граждане России. Ранее Владимир Путин призвал бороться с захватом танкеров аккуратно, но решительно в рамках международного морского права. Вице-премьер Александр Новак поручил принять дополнительные меры для снабжения регионов топливом. Согласно этому, профильные ведомства и нефтяные компании должны активизировать балансировку производства и потребления нефтепродуктов, а также оперативно реагировать на необоснованное завышение цен. По данным Минэнерго, внутренний рынок автомобильного бензина и дизельного топлива сейчас стабилизируется. При этом динамика розничных цен на автозаправочных станциях крупных компаний удерживается в пределах инфляции. В ряде регионов со сложной логистикой находится под особым контролем властей. Почти 1 000 000 москвичей завершили первый этап программы «Московский чекап». Это новый цифровой проект, посвященный заботе о здоровье. По словам заммэра Анастасии Раковой, треть участников – это молодежь до 35 лет. Основные проблемы, с которыми они сталкиваются – дефицит движения и несбалансированный рацион. После обследования каждый из них получит индивидуальные направления на углубленные медицинские тесты. Минувший понедельник ознаменовался обновлением температурных максимумов сразу в 35 городах европейской части страны. Октябрьская погода продолжает оставаться необычно теплой и лишенной осадков, заявили в центре погоды ФОБОС. Наиболее значительный показатель зафиксирован в Приморско-Ахтарске. Воздух там прогрелся почти до 28 градусов.

0: Как отметил Леус, Михаил Леус, октябрь продолжает удивлять жителей Центрального, Южного и Приволжского округов мощными волнами тепла, одна из которых началась в минувший понедельник. Пока это все. Доброго вечера.
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: Если часы коварнейшим образом нас не обманывают, то в столице уже 4 минуты 6 пополудни, а значит, всем добрый уже вечер. Получается так. Здорово, что встречаем его вместе. Надеюсь, и продолжим в том же духе. А то ведь, знаете, лучшая музыка на все времена, она сама себя не послушает. Так что, друзья мои, тут большие надежды на вас, позвольте возложить. Ну, а кроме любимых песен, нам еще предстоит и небольшое биографическое расследование в рубрике «Человек с большой буквы». Кто из великих сегодня окажется в фокусе нашего внимания, узнаете, как всегда, ближе к 40-й минуте. Ну а пока же, всем привет и пусть по хорошей традиции и правда, вечер в компании «Радио 7» обязательно будет добрым.

«Ночная лихорадка». По-нашему так называется песня Bee Gees, которых на Радио 7 послушали. И к великой печали для большой категории граждан сейчас это словосочетание актуально. Вот «ночная лихорадка», да. Потому что многие и многие сейчас вынуждены слушать Радио 7 из своих кроватей, причем не по собственной воле. Роспотребнадзор огласил сегодня статистику, и получается, что за прошлую неделю более 660 тысяч россиян свалились от ОРВИ, ковида и гриппа, да. Так что, друзья мои, вот всем и каждому крепчайшего здоровья и несгибаемой иммунной системы. Берегите себя. Вот врачи, например, рекомендуют в обязательном порядке мыть руки. До еды, во время еды, вместо еды, в любой удобной ситуации будет не лишним, знаете ли. Ну и, конечно, одевайтесь, пожалуйста, по погоде. Мне кажется, не стоит искушать судьбу, тем более, что любоваться осенью из теплой куртки, оно куда комфортнее будет, нежели ежиться от холода. Ну, да, это действительно так. И надеюсь, кстати, что от музыки Радио 7 каждому станет, ну, как будто бы на пару градусов теплее. И далее для этих целей предлагаю послушать Лизу Стэнфилд, да, прямо сейчас. Депеш Мод на Радио 7.

Да уж, мне кажется, песню «Бескомпромиссно счастливого человека» только что Лиза Стэнфилд на Радио 7 исполнила. Во всяком случае, человек, который ничего бы не хотел изменить в своей нынешней жизни, наверное, и правда, может считаться действительно счастливым. И тут вот, кстати, недавно социологи наши любимые приставали к гражданам с вопросом, а если бы вы могли вернуться в прошлое и что-то в своей жизни изменить, то что бы вы сделали? И в итоге 44% россиян подобной оказией воспользовались бы, да. И из них каждый десятый изменил бы свое образование, столько же профессию. Ну и на третьем месте такие материи, как брак, отношения и личная жизнь, где внести коррективы не отказались бы еще 7% граждан. Ну, далее множество разных вариантов имеет.

0: Радио 7. Ситуация на дорогах.
1: Спонсор программы — группа компаний А101. Городская среда с развитой инфраструктурой.
2: Движение плотное, 5 баллов в городе, сообщает сервис Яндекс.Карты. Чуть больше часа потеряете на Московской кольцевой, на внутренней стороне, от Сколковского шоссе до Строгино. Третье транспортное медленно едет внутренняя сторона, от Хорошевского шоссе до Шереметьевской улицы. Сложности сейчас на Щелковском шоссе, на 13-й парковой до поворота на поселок Восточный, и на полчаса затор на Носовихе от Южной улицы до шоссе Ильича.
1: Спонсор программы — группа компаний А101. Где найти своих? Где развивать свое дело? На своей территории. А101 – городская среда с развитой инфраструктурой для твоих безграничных возможностей. Заходи на сайт a101.ru.
3: Реклама.
4: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
5: Умным.
4: А богатым?
5: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
4: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
5: Комфорт.
4: Повезло.
5: Ага, с мужчиной.
6: Квартиры в первом ДСК от 6 миллионов 100 тысяч рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СС Шереметьево 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
7: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
8: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
7: И все?
8: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
7: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
8: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
9: ООО

0: 0+.
1: Приглашаем любителей дизайна интерьера и профессионалов на Grand Design Fest в мебельный комплекс Grand. 30 и 31 октября мастер-классы, консультации дизайнеров, вдохновляющие идеи и специальные условия на покупку в Гранде.
2: Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Радио 7 представляет. Человек с большой буквы.
1: В стену прямо над кроватью нашего сегодняшнего героя был вбит гвоздь. И к нему прикреплялись все отказы от издательств. Со временем писем скопилось так много, что гвоздь пришлось заменить на более крепкий. А потом, годы спустя, пришло послание, которое герой на стену вешать не стал. Это было согласие на издание его рукописи. Называлась она «Кэрри», ну а говорить мы сегодня будем о маэстро ужаса Стивене Кинге. До выхода дебютного романа в 1974-м Кинг успел поработать на бензоколонке, в прачечной и в школе. Писал он по ночам, пока дети спали. Кэрри поначалу писателю не нравилась, и он даже выбросил первые страницы в мусорку. Но супруга нашла их, прочитала и убедила мужа продолжить. В итоге роман о девочке-подростке, владеющей телекинезом, стал настоящим бестселлером. А благодаря ему Кинг смог полностью посвятить себя литературе. Ну а следом вышли другие романы, которые также стали сверхуспешными. «Сияние», «Мертвая зона», «Кладбище домашних животных». Чтобы перечислить их все, уйдет очень много времени. Появились десятки экранизаций, спектаклей, подражателей, конечно же. В общем, Стивена Кинга настиг мировой успех. Но в чем же секрет такой популярности? Во-первых, конечно, в бешеной продуктивности писателя. Ежедневно Кинг пишет не менее 5 страниц текста и работает без выходных, праздников и дней рождения. Но просто плодотворного труда, конечно, недостаточно. Ведь читателя нужно зацепить. И Кинг действительно цепляет. Его герои постоянно оказываются в очень узнаваемых ситуациях. Ребенок боится того, чего не понимают взрослые. Человек пытается пережить потерю. Семья оказывается заперта там, откуда нельзя просто уйти. И уже эти знакомые всем проблемы Кинг щедро приправляет мистикой. При этом сам писатель множество раз говорил, что не считает себя каким-то особо храбрым человеком. Кинг боится темноты, авиаперелетов и, самое смешное, перечитывать некоторые собственные истории. Зато писать о страхе он никогда не боялся. Стивен Кинг. Человек с большой буквы.
0: Человек с большой буквы. На Радио 7.

0: Готовы к встрече с королем поп-музыки? Лучшие песни Майкла Джексона непрерывно, без пауз и лишних слов. Включайте специальный музыкальный плейлист «Майкл» в приложении «Радио Хаб» и на сайте radio7.ru. И приготовьтесь танцевать!
1: Реклама.
2: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
3: Умным.
2: А богатым?
3: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
2: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
3: Комфорт.
2: Повезло.
3: Ага, с мужчиной.
4: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СС Шереметьево-4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
2: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
3: «Любовь моя будет тут». Пятый международный фестиваль авторского кино «Каро Арт». Премьеры зарубежных и отечественных фильмов, классика кинематографа, театральная программа, встреча с Антохой МС и лучшими экспертами из мира кино. Фильм «Открытие» — обладатель золотой пальмовой ветви Каннского фестиваля. Смотрим и обсуждаем с 14 по 18 октября в «Каро 11 Октябрь». Билеты на сайте caroartfestival.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новая Арба, 24. Не является офертой. 18+.
4: Мама, ты спишь?
5: Что случилось?
4: Мне сейчас такое приснилось!
6: Отправляйтесь в фантастическое путешествие навстречу мечтам. Потрясающие спецэффекты и удивительные морские животные ждут вас в захватывающем водном шоу «Море снов» в Москвариуме. Билеты на сайте москвариум.ру. 0+.
7: Премьера на РЕН-ТВ. Невыполнимые задания и один отряд, который делает невозможное.
8: Все сделаем чисто и красиво, как мы умеем.
7: Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РЕН-ТВ. Для лиц старше

0: 16+.
1: Radio7.ru. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ «Радио 7» и еще больше музыки на все времена. Radio7.ru. Все самое интересное в один клик. «Радио 7».
2: На семи холмах.
1: 104.7 FM. «Вечер на семи холмах».

0: 100 секунд о важном. В ближайших выпусках обсуждаем офисные сплетни. Все, что бесит сотрудников и руководителей, и что с этим делать. Разбираться с такими ситуациями по-новому нам поможет эксперт Bittrex24 по экологичным отношениям с работой Михаил Беляев. Знакомый предприниматель пишет: «Невозможно работать с зумерами. Постоянно слышу, я думал, это не моя задача. Мне это не объяснили. Я не видел сообщения, мессенджер не грузит. Что это? Газлайтинг? Токсичность?»
1: А зумеры тут вообще ни при чем. Да, в мессенджере удобно решать рабочие вопросы. Просто выберите мессенджер для бизнеса. Перенесите, например, рабочие чаты в Bittrex24. Тот же функционал. Плюс связка с таск-трекерами и продажами. А еще и агент помогает с мелкими делами.
0: А что делать, когда сотрудник говорит: «Я думал, это не моя задача»?
1: Скорее всего, задачи просто неправильно ставятся. Например, обсудили в общем чате. Все увидели задачу, но подумали, что это не их зона ответственности. И никто не сделал. Чтобы избежать этого,

0: Bittrex24, например, можно в конце обсуждения попросить и агента подвести итоги переписки и сформулировать задачу. А руководителю нужно только выбрать одного ответственного.
1: Итак, все рабочее общение переносим в мессенджер для бизнеса в Bittrex24 и превращаем просто переписку в конкретные задачи с ИИ. До встречи завтра. Bittrex24 и сервис для бизнеса. Скажите «бизнес» и работайте по-новому. Программа выходит при поддержке ООО 1С Bittrex.
2: 100 секунд о важном.

0: Реклама.
1: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.

переведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий.

0: акции. Сроки акции с 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Есть волнующий вопрос, который не с кем обсудить? Задайте его на легендарном форуме woman.ru и получите советы от реальных людей. Сотни новых тем ежедневно. Спрашивайте и отвечайте. Интернет для женщин. Woman.ru. 18+.
2: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
3: Это как?
2: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
3: Выгодно. Пошел оформлять.
2: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
4: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru.
5: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
6: Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейде. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
7: Шапка, носки, еще шапка.
8: Мам, я на 2 дня еду.
7: Именно.
9: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
10: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
11: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать?
12: Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь Труумель.
13: Труумель не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травмы. Труумель лечит воспаление.
12: Теперь и в форме геля.
13: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
16: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2011. Capital Cities. Safe and Sound.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
0: Радио 7. О погоде.
2: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
3: Судя по прогнозу, завтра без зонта никак не обойтись. Осадки на протяжении всего дня синоптики обещают. При этом облачное небо около 9 выше 0 на термометрах и ветер в районе 2-3 метров в секунду.
4: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Невероятно.
3: В Москве 6 вечера. И свежие новости от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
5: Привет, Олег. Европа намерена ужесточить визовый режим в отношении россиян. Вопрос в Совете ЕС будет обсуждаться уже завтра. Основным предметом дискуссии станет возможное внедрение для россиян виз с ограниченным территориальным действием. Они позволяют туристам пребывать только в строго определенных странах. Кроме того, Еврокомиссия планирует ужесточить правила въезда для сотен тысяч россиян, которые посещают Евросоюз как туристы. Среди целей – не пустить в ЕС 650 тысяч ветеранов СВО. За это активно выступают Польша, Эстония и Швеция. Напомню, что сегодня из 29 стран Шенгена 12 не выдают визы россиянам. Федеральная антимонопольная служба с начала года выдала 99 предупреждений участникам топливного рынка. Возбуждено 67 дел. Об этом сообщает пресс-служба правительства. Более того, между региональными органами власти и независимыми АЗС заключено 94 соглашения, направленных на регулирование ценовой ситуации. По данным Росстата, с 29 сентября по 5 октября бензин подешевел в 27 российских регионах. Сильнее всего цена на топливо упала в Мариэл почти на 2,5%. Более чем на 2% стоимость уменьшилась в Чувашии, еще в трех регионах Алании и Мордовии. И Ростовской области топливо потеряло в цене более 1%. Дополнительную плату за детские тарифы в такси могут отменить до конца года. Как сообщил глава Минтранса Андрей Никитин на встрече с президентом, такой закон призван закрепить новые правила и обеспечить доступность поездок для семей на всей территории страны. Сейчас ведомство совместно с Яндекс ведет переговоры, чтобы найти техническое и экономическое решение, позволяющее полностью избавить пассажиров от необходимости доплачивать за поездки с детьми. Известные женщины старше 50 лет вышли на мировые подиумы. Об этом пишет журнал Vogue. Так, в Нью-Йорке 72-летняя супермодель Кристи Бринкли закрыла показ марки Деннис Басса, вернувшись в профессию после 7-летнего перерыва. На неделе моды в Милане показ открывала 53-летняя Ева Герцогова. На шоу бренда Gucci на подиум вышла 83-летняя испанская фотомодель Нати Абаскаль. Пока это все. Доброго вечера.
0: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
3: Итак, в Москве 6 пополудни, очередной рабочий день долой. И даже если вы все еще преисполнены каких-то благородных трудовых порывов, то все равно это уже в рамках пусть и рабочего, но все-таки вечера. Так что действительно с трудовым днем распрощались. Ну а вечер, мне кажется, просто обязан быть немного приятнее. Ну а то самое приятное как раз-таки организовывает Радио 7. И помимо музыки, удовольствие кому-то из вас обязательно доставит победа в игре «Третий лишний». К ней приступим уже через пару песен буквально. А во второй половине часа ждем в студии самого обворожительного тревел-эксперта всея Руси Ольгу Яковину и будем впитывать информацию, которая обязательно пригодится для наших будущих вояжей. Ну а пока же всем привет и добрый вечер.

О любви только что Адриана Челентана в эфире Радио 7 рассуждал. Ну, собственно, надеюсь, в вас эта тема откликается. И, знаете, есть хорошая новость для тех, в ком откликается любовь к подаркам. Да, потому что совсем скоро таковой кому-то из вас и вручу по результатам игры «Третий лишний». Ну, а играть сегодня будем на лучший подарок, на книгу. Причем, знаете, книга для любителей умной прозы и необычных детективов, а именно роман Евгения Водолазкина «Последнее дело майора Чистова». И все это книжное благолепие достанется тому, кто станет победителем нашей игры. А вот, чтобы таковым оказаться, отправляйте заявку на участие. Прямо сейчас это можно сделать. Любое сообщение через конверт на сайте radio7.ru отсчитываю, как всегда, 7-е, и с его автором будем играть. Причем неважно, где вы живете. Подарок победителю мы доставим в любую точку России. Удачи!

0: Третий лишний на Радио 7.
1: А сегодня у нас набережные Челны на проводе. Играть мы будем с Анной. Анна, между прочим, журналист и русско-китайский переводчик на минуточку. Но сейчас все это пока в стороне, потому что Анна занимается материнством, в декрете находится. Добрый вечер, Анна, или, как у вас, наверное, принято говорить, Ван Чан Хао. Правильно сказал, да? Алло. Ну вот и поговорили мы, собственно, на китайском, к великой печали. А я готовился, да. Но, тем не менее, Анна, я надеюсь, что вы вместе со всеми слушателями теперь уже сможете принять участие во втором туре нашей игры, который сразу же автоматически наступает. С помощью ваших сообщений будем выбирать победителя. Ну, а сегодня, наверное, тема для романтиков, а именно звезды. Вот, друзья мои, скажите, пожалуйста, какое из этих слов не является названием звезды? Алиот, детант или капелла? Еще раз повторю, алиот, детант, капелла. Что из этого не звезда, пишите через конверт на сайте radio7.ru. И тому, кто пришлет седьмой верный ответ, подарок и достанется. Удачи.
0: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: 107. Ситуация на дорогах.
1: Спонсор программы — группа компаний А101. Городская среда с развитой инфраструктурой.
2: В городе уже 7 баллов, сообщает сервис Яндекс.Карты. 1,5 часа потеряете на Московской кольцевой, на внутренней стороне от Сколковского шоссе до Строгино. 1 час на третьем транспортом, на внутренней — от Кутузовского проспекта до проспекта Мира. На Савикинское шоссе медленно едет от Южной улицы до проспекта Жуковского. И затор на Пятницком шоссе от улицы Барышиха до поселка Светлые Горы. Удачи на дорогах.
1: Спонсор программы — группа компаний А101. Где найти своих? Где развивать свое дело? На своей территории. А101 – городская среда с развитой инфраструктурой для твоих безграничных возможностей. Заходи на сайт a101.ru.
3: Реклама. Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Ладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд — 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
4: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.топ.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
5: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
6: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
8: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
9: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
8: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
1: Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: «Вояж» на «Радио 7».
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. Опытные путешественники никогда не выбрасывают посадочные талоны после перелета. Они могут пригодиться, во-первых, чтобы восстановить мили или получить компенсацию за задержку рейса. Во-вторых, как доказательство посещения страны для визы, особенно сейчас, когда штампы в паспорт частенько не ставят. А еще некоторые посадочные работают как дисконтные карты. Например, в Абу-Даби по посадочному Этихад в течение 30 дней после перелета можно получить скидку от 10 до 30% на проживание и питание в 15 отелях, автобусные и водные экскурсии, автопрокат, спа-процедуры, вход в развлекательные парки и пляжные клубы. Та же история с посадочным Emirates. По ним с октября до конца марта предоставляют скидки до 50%, сотни отелей, ресторанов, развлекательных центров, музеев и даже магазинов. Причем не только в Дубае, но и в Абу-Даби. С этого октября и до конца года такая программа начала действовать в Баку для пассажиров Азал. По посадочным можно получить не только скидки до 25% в отелях и ресторанах, но и бесплатную экскурсию по городу на автобусе «Баку Сити Тур». А самые щедрые скидочно-посадочные программы предлагают южноазиатские перевозчики. Например, сингапурские авиалинии Korean Air, Asiana Airlines. Причем у последней Magic Boarding Pass действуют не только в родной для компании Южной Кореи, но и в Сингапуре, Тайбэе, 5 европейских и 4 американских городах. И получить хорошую скидку по их посадочному можно не только в отелях, ресторанах, экскурсионных бюро и музеях, но и для прохода на концерты, для поездок в общественном транспорте и в лаунжах аэропортов. Тот случай, когда билетик и правда счастливый.
0: «Вояж» только на «Радио 7».

0: Реклама.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Все, прямо сейчас хочу лето и отпуск.
4: А я на море!
5: Едем в Термоленд. 10 термальных курортов в Москве и Подмосковье. Теплые бассейны, парные и хамамы, спа-программы и неповторимая атмосфера отдыха в любой день. Маленький отпуск и большая перезагрузка для всей семьи.
6: Термоленд. Когда хочу, тогда и лето. Термоленд.ру.
7: Мальдивы – это те острова, которые мы все рисовали в детстве.
8: Сапфировое море, белый песок, на многие мили ни души.
7: Каждый островок – отдельный курорт, идеальное место для влюбленных.
8: Приватная атмосфера, роскошное бунгало, неповторимой красоты закаты.
7: Обо всех деталях вашего отдыха позаботится персональный менеджер.
8: Туристическая компания «Содис». 35 лет – только индивидуальные туры.
7: Содис.ру.
9: Слышите? Так звучит ощущение дома. Естественная сторона жизни с видом на главное. МГУ, Сити, Парк Победы. СЭТ, квартал бизнес-класса в 5 минутах от новой станции метро Верейская. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «Заверейская». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Старт к победам вашего ребенка в центре столицы. Открытый бассейн «Чайка» приглашает юных пловцов в мир новых достижений. В теплой воде занятия проходят ежедневно, несмотря на погоду. Группы формируют по возрасту и уровню подготовки, и опытные тренеры помогут вашему ребенку полюбить водную стихию. Здоровье, энергия и новые победы – все это ждет вашего ребенка в бассейне «Чайка».
11: Премьера на РЕН-ТВ. Невыполнимые задания и один отряд, который делает невозможное.
12: Все сделаем чисто и красиво, как мы умеем.
11: Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РЕН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
13: Радио 7.

0: планете
1: на семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: «Все или ничего». Да, вот с таким, не побоюсь этого слова, категорическим императивом только что Шер выступал в эфире «Радио 7». Ну, а мы давайте разберемся, кому же сегодня достанется все из копилки игры «Третий лишний». Напомню, мы не так давно озадачились вопросом, какое из трех слов не является названием звезды. «Алиот», «Детант» или «Капелла». Кстати, мнения примерно поровну разделились, но давайте разбираться. «Алиот» — это самая яркая звезда в созвездии Большой Медведицы, находится на 33-м месте по яркости среди всех звезд нашего небосклона. «Капелла», что с латыни переводится как «Козочка». Это самая яркая звезда в созвездии Возничего, шестая по яркости на небосклоне. А вот «Детант» этим словом обозначается ослабление международной напряженности. И седьмое сообщение с абсолютно правильным ответом прилетело из Иркутска от Анастасии. Анастасия, поздравляю, вы получаете роман Евгения Водолазкина «Последнее дело майора Чистова» от редакции Елены Шубиной. Ну и теперь можно с чистой совестью вернуться к любимым песням. Одну из них под занавес сейчас исполнит Билли Джоэл, а прямо сейчас Сиана Спиро на «Радио 7».
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Первое правило HVL F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVL F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопус. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVL F7 2026 модельного года не является ответом. Действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVL сети на сайте HVL.ru. 13+.
4: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте,

0: знаете, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
1: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум «Ютекс». Линолеум «Ютекс» готов к любым вызовам.
2: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Шапка, носки, еще шапка.
10: Мам, я на 2 дня еду.
9: Именно.
11: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
12: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
13: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
14: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
15: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Маркетплейс ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-707-70-013-21-95. Москва. Подробнее на osaga.sberbank.ru. 18+.
17: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
18: Год 1983. Билли Джоэл. Uptown.

0: Реклама.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правил, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: Радио 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Да уж, завтра, судя по прогнозу, без зонта из дома выйти не получится. Дожди на протяжении всего дня нам обещают, при этом температура воздуха около 9 с плюсом, и ветер будет дуть со скоростью до 3 метров в секунду.
3: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Incroyable.
2: В Москве 7 вечера. О том, что случилось в мире к этой минуте, нам, как всегда, расскажет Михаил Гудков. Привет, Миша.
4: Привет, Олег. США не будут предлагать что-то взамен на отказ Украины от атак на российские нефтеперерабатывающие заводы. Как пишет Нью-Йорк Таймс, таким заявлением выступили американские переговорщики Стив Уитков и Джаред Кушнер. По данным издания, на вопрос о возможных уступках представители США ответили, что Вашингтон и так много делает для Украины. Среди ключевых направлений поддержки Украины американская сторона назвала предоставление разведданных для вооруженных сил Украины. Баланс средств в сервисе Яндекс.Пэй может отображаться не сразу или некорректно. Как сообщили в пресс-службе компании, специалисты постепенно восстанавливают работу платежной платформы. При этом в Яндексе отметили, что деньги клиентов находятся в безопасности. Сбои в работе сервисов Яндекса начались с 8 октября после атаки беспилотников по дата-центру в Рязанской области. Позже произошли атаки еще по нескольким дата-центрам компании. На этом фоне Яндекс решил отменить плату за сервисы Яндекс.360 и Яндекс.Клауд до конца октября и пообещал не начислять проценты за просрочку кредитных платежей клиентам. Московских курьеров начнут отстранять от работы за незнание правил дорожного движения. Обязательное тестирование вводится с четверга. Как сообщили в столичном департаменте транспорта, доставщиков, не сдавших обязательный тест на знание ПДД, автоматически переведут в статус неактивных в их рабочих приложениях. Для успешной сдачи экзамена курьерам необходимо правильно ответить минимум на 80% вопросов. Успешный результат зачтется сразу на год вперед. Количество попыток для прохождения тестирования не ограничено. Однако после 3 неудачных тестов система направит на повторное изучение теории. Завтрашний день может стать первым осенним днем с температурой не выше 10 градусов. Об этом предупредил специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. По его словам, в середине недели Москва останется под влиянием атмосферного фронта, который связан с южным циклоном. В такой ситуации погода сохранится пасмурной и холодной, и заметно прибавится дождей. В четверг небо продолжит затягивать плотные облака. Температура останется ниже климатической нормы. На этом у меня пока все. Доброго вечера.
0: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: Да уж, синоптики, как всегда, мало чего хорошего обещают. Холода наступают на нас. Ну, куда деваться все-таки? Все соответственно сезону. Но мы-то с вами, друзья мои, знаем, что в компании «Радио 7» всегда немножечко теплее. Правда же? Ну, а коли так, давайте продолжим жаться друг к другу вместе и согреваться хорошей музыкой на все времена. Спасибо вам за компанию. Рассчитываю на нее в течение ближайшего часа. Ну, а в ближайшие минуты послушаем артистку по имени Джесси Уэйр. И прямо сейчас Брайан Эдамс на «Радио 7». Добрый вечер.

Джесси Уэр на Радио 7 только что воспевала шум танцпола и чат кутежа, только в котором, по мнению певицы, и можно получить настоящее удовольствие. Ну, может быть и так. В конце концов, поплясать или, не знаю, посетить какой-нибудь концерт и правда в радость. Но, друзья мои, постоянно впитывать какие-то звуки — это не то чтобы сложно, но даже опасно, как минимум для мозга. Вот, кстати, да, всем любителям засыпать под музыку или какие-нибудь подкасты посвящается. Сейчас буквально наткнулся на свежее исследование, в котором ученые утверждают, что тишина регенерирует ваш мозг. Провели такой эксперимент. Животных помещали в разные звуковые среды. Музыку, белый шум и ту самую тишину. И в итоге у группы лабораторных мышек, которые в тишине находились, наблюдался значительный рост новых нейронов в коре головного мозга. Да, эти новые клетки созрели и потом возрождались и репроизводили себя на протяжении целой недели. А всего лишь 2 часа тишины в день, ну, благостно, оказывается, влияют на нашу голову. Ну и также, что еще ученые утверждают? Для мозга чертовски полезны бег, плавание, велосипед, все вот эти физические активности, которые поднимают рост белка для нейронов. Глубокий сон обязательно, правильное питание, ну и какие-то новые навыки тоже необходимо в себя впускать. Изучать языки, какие-то сложные игры, ну и всячески мозгом шевелить. Это не только полезно, но еще и чертовски приятно. Ну, действительно так. И, знаете, пока есть время до того, как погрузиться в благостную тишину сна, давайте будем это время проводить вместе под музыку Радио 7. И далее в эфире Шакира, а прямо сейчас Level 42 на Семи холмах.

Готовы к встрече с королем поп-музыки? Лучшие песни Майкла Джексона непрерывно, без пауз и лишних слов. Включайте специальный музыкальный плейлист «Майкл» в приложении «Радио Хаб» и на сайте radio7.ru. И приготовьтесь танцевать!

Майкл Джексон на радио 7. Give it to me. Что по-нашему получается как уступи мне. И знаете, господа, вот вам хочется сообщить, что лучше, наверное, иногда действительно барышне уступить. А то же вон ученые утверждают, что женщины обладают более крепкой и детальной памятью, чем мужчины. И вдобавок к этому гораздо более мстительны и злопамятны, нежели наш брат. Вот несколько исследований проводились. Одно из них, допустим, для человеческих детенышей 9-11 лет. Мальчиков и девочек ставили в какие-то ситуации, в которых они чувствовали себя некомфортно, или в помощи ребенку отказывали, или предавали его, а потом просили рассказать о своих чувствах. И в результате получается, что хотя дети обоих полов испытывали одинаково сильные негативные эмоции, но девочки при этом значительно чаще и решительнее заявляли о намерении отомстить. И вот буквально не так давно, пару месяцев назад, ученые из Гарварда провели подобный эксперимент, но уже с гражданами 45+. И картина оказалась точно такой же. Поэтому, мужчины, вы берегите женщин и женщин берегитесь, как в одной песне пелось. Да. Ну, а песню далее мы услышим в исполнении Pink. И прямо сейчас Майкл Бубле на радио 7. Добрый вечер.

0: Радио 7. Ситуация на дорогах.
1: Спонсор программы — группа компаний А101. Городская среда с развитой инфраструктурой.
2: В городе 6 баллов, сообщает сервис Яндекс.Карте. 1,5 часа потеряете на третьем транспортном, на внутренней, от Звенигородского шоссе до проспекта Мира. Примерно столько же на Московской кольцевой, на внутренней, от Сколковского шоссе до Строгино. В центре медленно едет Садовая, внешняя сторона, от Курского вокзала до Баррикадной улицы. И затор на Носовихе на 30 минут, от Южной улицы до шоссе Ильича. Удачи на дорогах!
1: Спонсор программы — группа компаний А101. Где найти своих? Где развивать свое дело? На своей территории. А101. Городская среда с развитой инфраструктурой для твоих безграничных возможностей. Заходи на сайт a101.ru.
3: Реклама.
4: Сначала ты находишь время для себя. Спускаешься в бассейн на лифте. Проводишь встречу в деловом лаунже. Ужинаешь с семьей в ресторане. Квартал «Веер» – архитектура активной жизни бизнес-класса.

0: и легко.
1: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Mobiscar всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
0: Mobiscar, автостекло заменим быстро и легко.
2: Помоги оплатить. ChatGPT и Claude. Я час мучаюсь.
3: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
2: И все?
3: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
2: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
3: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
2: О, Капибара.
4: Мама, ты спишь?
5: Что случилось?
4: Мне сейчас такое приснилось.
6: Отправляйтесь в фантастическое путешествие навстречу мечтам. Потрясающие спецэффекты и удивительные морские животные ждут вас в захватывающем водном шоу «Море снов» в Москвариуме. Билеты на сайте moskvarium.ru. 0+.
7: Наполните жизнь новым вкусом. Творите, экспериментируйте вместе с сыром Фитакса.
8: Фитакса, все вкуснее.
9: Радио 7.

0: 107
1: на семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Крис де Бург на радио 7. The Lady in Red. На мой скромный взгляд, одна из самых романтических баллад прошлого тысячелетия. Ну, правда, чертовски милая песня. А учитывая то, что посвящена она жене Криса де Бурга, то и вообще романтика просто зашкаливает. Причем в одном из интервью Крис де Бург сказал о создании этой песни следующее. Мол, я всегда удивлялся, как это мужчины зачастую не помнят, во что была одета их супруга в момент первой встречи. Я вот, например, помню, сказал Крис де Бург и написал свою The Lady in Red. Ну а вы, друзья мои, кстати, помните, кто во что был одет на вашем первом свидании? Ну и какая музыка на нем звучала, тоже важная деталь. И мне кажется, если во время первого рандеву звучит музыка Радио 7, то это как минимум может говорить о схожести вкусов, которые будут влиять на дальнейшие отношения. Ну а тем временем в столице 19:39, и дальнейший плейлист выглядит следующим образом. Далее в эфире Enigma, Sting и сэр Элтон Джон, а прямо сейчас Энри Ики Иглесиас на семи холмах.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Реклама.
1: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Издательский дом «Коммерсант» представляет обновленную цифровую платформу «Коммерсант.ру». Еще быстрее, удобнее и технологичнее. Умный ИИ-ассистент, бесшовный интерфейс, исчерпывающий контекст событий и персональная лента новостей. Доступ к информации в одно касание. Максимум скорости, интуитивный дизайн и мгновенная адаптация. «Коммерсант.ру». Все по-новому, сохраняя главное. Реклама 18+.
2: Любовь моя будет тут. 5-й международный фестиваль авторского кино «Каро Арт». Премьеры зарубежных и отечественных фильмов. Классика кинематографа. Театральная программа. Встреча с Антохой МС и лучшими экспертами из мира кино. Фильм «Открытие». Обладатель золотой пальмовой ветви Каннского фестиваля. Смотрим и обсуждаем с 14 по 18 октября в «Каро 11 Октябрь». Билеты на сайте caroartfestival.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новая Арба, 24. Не является офертой. 18+.
3: Тук-тук-тук! В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Было у купца три дочери. Отправляясь в заморское странствие, пообещал он им привезти подарки, какие они пожелают. Устали читать детям сказку? Покажите ее! В Государственном Кремлевском дворце театр «Кремлевский балет» представит уникальный спектакль «Аленький цветочек». Любимую сказку из нашего детства. Кремлевский дворец. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
5: Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Саундтрек есть у каждой истории. И нам так понравилось читать ваши, что мы решили делать это весь октябрь. «Мой саундтрек» продолжается. Заходите на сайт «Радио 7» и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. «Мой саундтрек». Подробности на radio7.ru.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Стиральную машину «Горения» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
6: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
7: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
8: «Волга К50» – флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50» – от 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга» – движение вперед, вдохновленной историей.
9: Цена распространяется на автомобиле «Волга К50» комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РФЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является
10: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
11: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
12: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1976. Элтон Джон и Кики Ди. «Don't go breaking my heart».

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк. 18+.
0: Радио 7. О погоде.
3: Спонсор выпуска ООО ТЭД. Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
4: Синоптики настаивают, что дождь в Москве как начнется после полуночи, так на сутки с нами и останется. Так что вооружайтесь зонтами, друзья мои. При этом температура воздуха около 9 выше 0 ожидается и ветер до 3 метров в секунду.
5: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфюм.

0: На Смоленской площади дипломату заявили, что Москва отвергает необоснованное утверждение о якобы угрозах со стороны России. В ведомстве отметили, что такие высказывания ведут лишь к эскалации и раскручиванию конфронтации, которая может выйти из-под контроля. В министерстве призвали Брюссель оценить последствия таких заявлений и снизить накал антироссийской риторики. Владимир Путин ранее неоднократно подчеркивал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Александр Лукашенко поблагодарил страны Прибалтики за строительство забора на границе. Президент Беларуси отметил, что инженерное сооружение в случае реального военного конфликта станет препятствием в первую очередь для самих европейских государств. Если со стороны сопредельных стран будет проявлена агрессия, их войскам придется самостоятельно преодолевать эти стены, что тактически выгодно Минску, подытожил Лукашенко. В Татарстане одобрили полный запрет на продажу вейпов. Документ прошел первый чтение и устанавливает запрет на 5 лет с 1 марта будущего года. Ограничения коснутся розничной торговли электронными сигаретами и жидкостями для них. Полный запрет на розничную продажу вейпов на региональном уровне уже ввели или приняли в 5 субъектах. Это Пермский край, Нижегородская, Пензенская и Саратовская области и Северная Осетия. Картину бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля с лилией выставят на аукцион Кристис в Лондоне. Работу оценивают в $500,000. На полотне изображена красная амарилис, известная также как мартовская лилия, цветущая в горшке на столе на темном фоне. Черчилль стал рисовать в 40 лет и за всю жизнь написал около 500 картин. Самая дорогая из его работ – единственный пейзаж, созданный во время Второй мировой войны – башня мечети Кутубия. В 21 году она ушла с аукциона Кристис за $11,5 миллионов. Картина находилась в собрании Анджелины Джоли как подарок от бывшего супруга Брэда Питта. На этом у меня пока все. Доброго вечера и отличного настроения.
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: А вот уже и 8 часов пополудни в столице, даже более того, 4 минуты 9 набежать успела. Всем привет и добрый вечер. Ну, надеюсь, вы не собираетесь спорить с этим его определением. А если вдруг и подобрее бы, знаете ли, хотелось, то, пожалуйста, не забывайте о том, что самовнушение – великая сила. Вот прямо сейчас скажите себе, что этот вечер, он как минимум не худший из возможных. И увидите, он сразу же преобразится. Ну, серьезно. Так это работает. Но в любом случае мы, в свою очередь, продолжим этот вечер раскрашивать лучшей музыкой на все времена. Уверен, не худшим образом на настроение подобная шалость влияет. И далее на радио 7 Сандра, а прямо сейчас Джеймс Блант на семи холмах. И все-таки добрый вечер.

Зайн и Тейлор Свифт на Радио 7 пели только что, мол, я хочу лишь звать тебя, пока ты не вернешься домой. Мне кажется, звучит чертовски романтично. И вот знаете, некоторые граждане утверждают, что в современном мире никакого места этой вашей романтики и вовсе не осталось. Но нет, нет, друзья мои, периодически, смотрю, появляются новости, которые обратное доказывают. Вот, например, одна из них из Сочи прилетела, где некий джентльмен залил монтажной пеной динамики четырех громкоговорителей, которые оповещают об опасностях. А ради чего, спросите вы? А ради своей супруги, которая страдает от панических атак. И вот именно таким образом этот джентльмен решил спасти свою благоверную, чтобы звук сирен ей не докучал. Ну, конечно, чертовски мило, безрассудно, это однозначно, но, согласитесь, романтично. Правда, расплачиваться пришлось этому мужчине. Ущерб составил 67 тысяч рублей, которые с него и взыскали. Ну и дали еще

полтора года условно. Так что, как минимум, на полтора года этому Ромео романтику придется, наверное, отложить, дабы ничего не вышло. Да. Но, тем не менее, мило же. Как по мне, действительно так. А тем временем в столице уже 20:17, и далее на Радио 7 послушаем Дайдо. А прямо сейчас Салтанс на семи холмах.

Айдо на Радио 7 только что на все лады пропевала слова благодарности. Ну, безусловно, это очень важные слова. И сегодня, друзья мои, есть роскошный повод эти слова адресовать себе любимому, да. Но чтобы было за что благодарить, нужно сначала себя всячески побаловать. Потому что на календаре сегодня такая дата, как День побалуйте себя. Да, сегодня всячески предполагается сделать что-то приятное для себя и потом сказать себе за это спасибо. Вот, казалось бы, такая малость и как будто даже шалость, но действительно работает и помогает не повредиться рассудком. Иногда нужно делать приятное не только кому-то, но и себе. Вот давайте сегодня об этом вспомним. И уж не знаю, каким образом, но будьте любезны, друзья мои, вы уж себя побалуйте. Кстати, в том числе и музыкой можно. Вот, например, далее будем слушать Three Doors Down, а прямо сейчас Opus на Радио 7.

0: 40 минут потеряете на Московской кольцевой, на внутренней стороне от Можайского шоссе до Новорижского. Примерно полчаса на третьем транспортном, на внутренней от Хорошевского шоссе до проспекта Мира. Ленинградка тормозит от Беломорской улицы до Юбилейного проспекта. И небольшой затор на Волоколамке от Ленинградского шоссе до улицы Академика Курчатова. Удачи на дорогах.
1: Готовы к встрече с королем поп-музыки? Лучшие песни Майкла Джексона непрерывно, без пауз и лишних слов. Включайте специальный музыкальный плейлист «Майкл» в приложении «Радио Хаб» и на сайте radio7.ru. И приготовьтесь танцевать!
2: Реклама.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
2: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
1: И все?
2: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
2: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
3: О, Капибара.
4: Издательский дом «Коммерсант» представляет обновленную цифровую платформу «Коммерсант.ру». Еще быстрее, удобнее и технологичнее. Умный ассистент, бесшовный интерфейс, исчерпывающий контекст событий и персональная лента новостей. Доступ к информации в одно касание. Максимум скорости, интуитивный дизайн и мгновенная адаптация. «Коммерсант.ру». Все по-новому. Сохраняя главное. Реклама 18+.
5: Тук-тук-тук. В дом Лента. Цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах дом Лента.
6: Что будет завтра, если бы знать? Но сказать нужные слова лучше сегодня. Константин Хабенский и Александр Цыпкин представляют сказку для взрослых «Жил-был дом» на сцене МХТ. Пронзительные новеллы о любви, порой невероятно смешные, местами грустные, до слез призывают жить здесь и сейчас. Приглашаем вас в удивительный дом, где любовь побеждает время. 16 и 17 октября в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 16+.
7: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
8: Радио 7.
9: На семи холмах.
8: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

Да уж, о не лучшем состоянии духа человеческого только что Three Doors Down пели на Радио 7. А именно об одиночестве, будь оно неладно. Ну, серьезно, это безобразие уже в последние годы принимает масштаб настоящей пандемии. И чем больше город, тем сильнее чувствуется то самое одиночество. Ну и, конечно, как-то надо спасаться от этого безобразия, потому что одиночество не лучшим образом влияет на наш организм. И понятное дело, что вот сразу так, наверное, прыгнуть в пучину каких-то совместных любовей и отношений не все готовы. Поэтому давайте постепенно начнем с того, что научимся любить себя. Вот говорят, отсюда растут ноги у того самого одиночества. Поэтому, друзья мои, помните, пожалуйста, что вы очень даже ничего, и уверен, все обязательно приложится, все будет здорово. Ну а на Радио 7 далее будет петь Дуа Липа, и прямо сейчас Луи Армстронг.

0: Ну что, друзья мои, 20:47 в столице, и получается, что мы с вами все-таки преодолели самый сложный день недели, да, именно вторник, ученые многие таковым называют, и мне кажется, в честь такого-то мероприятия можно позволить себе выдохнуть немножечко сильнее обычного и немного более качественно как-то расслабиться. Вот, собственно, музыку Радио 7 рекомендую вам в качестве релаксанта. Впереди целый час, только любимые песни, без пауз и перерывов. Ну и если вдруг вы возжелаете завтра встать с той ноги и получить заряд позитива на весь день, то рекомендую просыпаться в компании Димы Пименова и Света Молодцовой, ребята в студии, с 7 часов утра, как обычно. Ну а я, как всегда, прощаюсь до 5 пополудни и, надеюсь, очередной вечер будем проводить вместе. Пока же, всем прекрасного вечера этого вторника и до скорого. Искренне ваш.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Среда совсем рядом, и она будет такой.
2: Оказывается, половина россиян скрывают свою реальную зарплату от родственников и друзей. А вот вы такой человек или нет?
1: Главное, не скрывайте истории, связанные с музыкой «Радио 7», и отправляйте их в нашу рубрику «Игру. Мой саундтрек» на сайте radio7.ru. Ну а у нас для вас лучшая любимая музыка, игры и подарки.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на «Радио 7». Реклама.
4: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
5: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система. Система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
6: Услуги оказывают ООО «А7 Агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
7: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
8: Это как?
7: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
8: Выгодно. Пошел оформлять.
7: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
9: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.

0: Заберите карту от Тельчин на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Пароль
2: ВТБ для бизнеса.
1: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
3: А второе?
1: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: Есть волнующий вопрос, который не с кем обсудить? Задайте его на легендарном форуме Woman. И получите советы от реальных людей. Сотни новых тем ежедневно. Спрашивайте и отвечайте. Интернет для женщин Woman.ru 18+.
5: Нарезаете круги в поисках идеального ОСАГО? Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
1: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1993. Full on Blondies. What's up?

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе «Блокчейн Хаб». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Для совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
0: Радио 7. О погоде.
2: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
3: Да уж, вот смотрю сейчас на прогноз погоды и думаю, куда же я резиновые сапоги-то спрятал? Синоптики завтра весь день дождь в Москве обещают. При этом небо будет облачным, на термометрах около 9 с плюсом, а ветер собирается дуть со скоростью до 3 метров в секунду.
4: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Инкроябль.
0: В Москве 21 час. Далее целый час. Только музыка. На радио 7.

встречи с королем поп-музыки. Лучшие песни Майкла Джексона непрерывно, без пауз и лишних слов. Включайте специальный музыкальный плейлист «Майкл» в приложении «Радио Хаб» и на сайте radio7.ru. И приготовьтесь танцевать!

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Среда совсем рядом, и она будет такой.
2: Оказывается, половина россиян скрывают свою реальную зарплату от родственников и друзей. А вот вы такой человек или нет?
1: Главное, не скрывайте истории, связанные с музыкой «Радио 7», и отправляйте их в нашу рубрику «Игру. Мой саундтрек» на сайте radio7.ru. Ну а у нас для вас лучшая любимая музыка, игры и подарки.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на «Радио 7».

0: Саундтрек есть у каждой истории. И нам так понравилось читать ваши, что мы решили делать это весь октябрь. «Мой саундтрек» продолжается. Заходите на сайт «Радио 7» и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. «Мой саундтрек». Подробности на radio7.ru.
1: Реклама.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2005. «Расмус. Sail Away».

0: Реклама.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: Радио 7. О погоде.
2: Ну что, друзья мои, вооружаемся зонтами. Синоптики завтра весь день дожди в столице обещают. При этом не более 9 с плюсом на термометрах. Зато ветер особо докучать не будет и собирается дуть со скоростью до 3 метров в секунду.
0: В Москве 22 часа. Далее целый час только музыка на Радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Среда совсем рядом, и она будет такой.
2: Оказывается, половина россиян скрывают свою реальную зарплату от родственников и друзей. А вот вы такой человек или нет?
1: Главное, не скрывайте истории, связанные с музыкой «Радио 7», и отправляйте их в нашу рубрику «Игру. Мой саундтрек» на сайте radio7.ru. Ну а у нас для вас лучшая любимая музыка, игры и подарки.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на «Радио 7».

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа. Путешествие во времени. Только на Радио 7.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2000. Софи Элис Бэкстер. Groove Jet. If This Ain't Love.

0: 7. О погоде.
1: Синоптики обещают завтра в Москве облачное небо и дожди на протяжении всего дня, так что зонт лишним не будет. При этом температура воздуха до 9 с плюсом и ветер не более 3 метров в секунду.
0: В Москве 23 часа. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Среда совсем рядом, и она будет такой.
2: Оказывается, половина россиян скрывают свою реальную зарплату от родственников и друзей. А вот вы такой человек или нет?
1: Главное, не скрывайте истории, связанные с музыкой «Радио 7», и отправляйте их в нашу рубрику «Игру. Мой саундтрек» на сайте radio7.ru.

0: Ну а у нас для вас лучшая и любимая музыка, игры и подарки. Утро
1: на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1992. YouTube. One.

Москве полночь. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Реклама. В новом Jacto 9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом.

0: Если пикап, то Джак. Подробности на jackcar.ru.
1: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
2: Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
3: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1993. Pet Shop Boys. Go West.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Москве час ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: Реклама.
1: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
2: Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейде. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
3: Год 1968. Франсуаза Арди. «Комонте ди Радью».

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Москве 2 часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1976. Элтон Джон и Кики Ди. «Don't go breaking my heart».

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Москве 3 часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.